Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Дэнс лето на рекорде.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Jaguar F8 – для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Вот это ухватил!
2: Ура! Купила! Мое!
3: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
4: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
5: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
11: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+. Dance. Dance Radio. Record.

0: Дэнс Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Dance Radio.

0: реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. С 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Топ-5 покупок месяца.
3: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
2: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQJ7. Впечатлить друзей.
2: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
2: А выбрать нужно только одну?
3: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.

0: Вейкаперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: Доброе утро всем, здравствуйте. 7.01 в Петербурге по московскому времени. Вейкаперы на Рекорде, мы начинаем.
3: Привет, друзья, 18 августа, 18.08.
2: Алоха, люди. Да, вторник у нас сегодня, и у нас два гороскопа. Ожидается это как минимум рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Конечно же, сыграем за приз Вейкаперов и Радио Рекорд. Горячие новости, все это впереди. Начинаем с «Есть поводов» на 18 августа 2026 года.
3: Ой, день лучших друзей. Прямо сейчас, давайте. Вот потом забудете. Прямо сейчас лучшему другу, лучшей подруженьке напишите сообщение. Можно в отложенных. А можно прямо разбудить в 7 утра. Почему бы и нет?
2: Конечно,
3: можно позвонить.
2: Конечно, мемасик смешной скинуть, позвонить, разбудить, чтобы возненавидел, но это дружба.
4: Лучшие друзья так не поступают.
3: А как? Здрасте, а как?
4: Никак они не поступают.
3: Ну, у тебя нет лучших друзей, ну правда. Это, мне кажется, это милое дело, ну вот так повеселить с утра.
4: Одиноко, одинокий, одиночка.
2: День «Никогда не сдавайся» сегодня. Never give up day. Никогда не сдавайся, если слышишь нас сейчас, это знак.
3: А есть же песня «Never, never give up», помните такую? Ремикс еще
2: у нас играет. Я знаю «Never let you go».
3: Еще такие песни на «Нема» ты знаешь.
2: Get on my flat.
4: А мы-то думали, кто поедет на конкурс у нас в вокале. Вот он сидит, самородок.
2: Как разрешат, я сразу из рояля, ребята, в это прыгну.
3: У тебя шансон же будет, да?
2: Конечно. «Never let you go». День смеющихся ангелов сегодня у нас.
3: День электричества.
4: Подожди, а что они угорают, я понять не могу.
2: Так смотрят сверху.
4: Что им смешно, что ли?
2: Сверху угорают, конечно, что происходит.
4: Пусть спускаются и здесь тоже попыхтят.
2: День электричества, кстати, классный праздник. Да. Спасибо, спасибо создателю, что мы вообще сейчас...
4: Кого било током?
2: Меня.
3: И меня. А тебя нет, что ли?
4: Меня, конечно, шибануло.
3: А, я просто думала, что сейчас реально первый в жизни человек, которого не било током.
4: Нет, почему? У меня были даже градации, начиная вот от этой пьесы, которая зажигалка, заканчивая этим щитком.
2: А в кого молния попадала?
3: Нет.
2: И ни в кого.
4: Нет, их с нами больше. Вот, договаривай до конца.
2: Хотел узнать, мало ли кто-то.
3: Праздник топора.
2: С праздником тебя топор. Каша есть тебе отличная. День географ сегодня. Ну что ж, замечательно.
3: Что вы последний раз рубили?
4: Что вы последний раз пропили?
2: Почему ты решила после географа сказать, что вы последний раз рубили?
3: Это после топора было.
2: А про друзей мы не хотим сегодня?
3: Кстати.
4: Какой вы друг?
2: Какой вы друг, конечно. Душный, давай... веселый.
3: Какой вы друг?
2: Матершинник друг. Вот всякие же есть в компании,
3: давай,
2: друзья.
3: Давай,
2: давайте, какой
3: класс.
2: Утром вы этим утром друг? Запишите нам голосовое в чат мобильного приложения Рекорда. Вейкаперы, погнали.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: это, конечно, неплохо, но будьте внимательны.
1: Тельцы сегодня удачными и даже приятными будут контакты со львами, близнецами и водолеями.
2: Близнецы, зачем пытаться улучшить то, что и так хорошо работает?
0: Раки, жизнь, как известно, полосатая. И нынче вы попадаете в полосу, окрашенную всеми цветами радуги. Развлекайтесь.
1: Львы, конечная цель, которую вы перед собой поставили, гораздо значительнее, чем препятствия на пути к ней.
2: Девы, остерегайтесь служебных романов, очень вредны для здоровья.
0: Весы, сегодня на вас может напасть весьма занудливая особа, от которой будет на редкость трудно отделаться.
1: Скорпионы, сегодня вам может напомнить о себе давно забытая проблема.
2: Стрельцы, сегодня вам следует быть осмотрительнее, как минимум.
0: Козероги, лучшее, что сегодня можно сделать, это спокойно и рассудительно принять происходящее.
1: Водолеи, сегодня состояние ваше может оказаться сродни невыспанности.
2: Рыбы, вы, возможно, будете сожалеть о том решении, принять которое вас сегодня вынудит обстоятельства. Всем хорошего дня, друзья!

0: А мы ждем ваших голосовых сообщений в чат мобильного приложения Рекорда. Какой вы друг? Сегодня такая тема. Этим утром какой вы друг? Каким себя ощущаете? Давайте записывать. К новостям. Опять произошло подобное. То, что было в Японии, то, что было в Китае, в США в этот раз. Джон зовут парня. Он развелся на следующий день после свадьбы. После того, как впервые увидел жену без макияжа. До этого, видимо, она всегда ходила на свидания с макияжем, плавала с макияжем. Ну, в общем, где они только не виделись. Увидел, говорит, все. Прости.
1: Так сколько они встречались?
2: Да, вот вопрос.
0: Не знаю.
1: Вы если делаете предложение на второй день знакомства, ну тогда, не знаю, как-то прошерстите соцсети.
0: Ходите с влажными салфетками, если делаете на второй день знакомства.
2: Вообще должна быть какая-то, знаешь, проверочная подушка. Ты ведешь ее сначала в ресторан, потом провожаешь до дома.
0: Там и прощается.
2: Домой малышечка, гуляй, ё-моё. Потом в какой-то момент достаешь эту подуху, и ее так, на-на! Знаешь, и реально есть такие подушки, которые смывают макияж. И у нее отпечаталось, и все, сразу посмотрела. И потом или... решаешь, зацеловать или нет.
1: Или в спа-салон.
0: У меня друг ходил на свидание в бассейн.
2: Специально?
0: Взял,
2: да.
1: Взял специально?
0: Действительно, да.
1: В купальнике, чтобы посмотреть.
2: Подожди, в бассейн можно пойти там с водонепроницаемой тушью. Там есть варианты, как это...
0: Ну, там видно сразу, эти капельки остаются. Вот эти испарены на косметике, которая не пропускает влагу.
2: Ну, вообще, я видела в фильмах и всегда удивлялась. Есть же женщины, которые ставят будильник на полчаса пораньше мужчины, чтобы как раз встать, навести марафет и ложаться попозже, чтобы он не видел ее бегудюши.
1: Или пожрать, пока он спит.
0: А есть все со вчера, искать, я выкинула.
1: Облизать все йогурты вот это вот.
3: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: После удаления российских приложений из App Store и Google Play россиянам рекомендовали переходить на российские магазины приложений и платформы дружественных стран. Об этом заявил депутат Госдумы Андрей Сенцов. По его словам, удаление приложений создает неудобства, но они носят временный характер. В качестве примера он привел Ростор и отметил, что банковские приложения можно установить напрямую на телефон, минуя магазины приложений. Апелляционная коллегия Верховного суда отклонила жалобу Яблока на снятие партии с выборов в Госдуму. Решение суда о первой инстанции осталось в силе. Яблоко намерено подать надзорную жалобу в Президиум Верховного суда. Ранее суд удовлетворил иск партии «Родина» и отменил регистрацию списка кандидатов Яблока на выборах в Госдуму. Основателя автодилера «Рольф», бывшего депутата Госдумы Сергея Петрова, заочно приговорили к 9 годам колонии по делу о выводе за рубеж около 4 миллиардов рублей. Также заочно осудили бывшего гендиректора компании Татьяну Луковецкую и руководителя кипрской компании Георгия Кавкалию. Каждый получил по 8,5 лет. Все трое находятся за границей и объявлены международный розыск. Внимание, уже сегодня в 17 часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдин» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
15: Милый, собираем чемоданы.
16: Мы же только разобрали.
15: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
17: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
18: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
19: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07. 2026.

0: Ваши голосовые, как и обещали, в день-то друзей. Как не послушать голосовые про дружбу? Но обязательно надо. Поэтому начнем мы. Слушатели, которые неизвестны нам, поэтому укажи хотя бы свое имя в чате мобильного приложения Рекорда. И фотки давайте поставим, мы тоже хотим на вас посмотреть.
1: Всем привет и доброе утро, вейкаперам. Меня зовут Максим. Я из Красноярского края, поселок Новосело. Мы тут достраиваем школу детишкам. Уже почти. Всем хорошего настроения и удачного дня. Передаю привет своему другу Володе Усатому.
2: Это чтобы к 1 сентября успеть.
0: Конечно.
2: Сейчас детишки будут саботировать стройку.
0: А Володя Усатый, на этом ты не построил шутку, да?
2: Я решил не триггерить судьбу.
3: Усатый — это как бы фамилия или кличка?
0: Наверное, внешний вид об этом говорит. Владислав.
4: Доброе утро, вейкаперы. Какой сегодня я с утра друг? Я, наверное, сегодня недовольный матершинник, наверное, буду. В большинстве случаев. Но рядом сейчас со мной и друг, который веселый и постоянно поет песни каждое утро. И не унывает. Вот. Всем хорошего дня.
0: Ну вот хороший же друг, не унывает. Рядом,
2: да,
0: сидит,
2: молодец,
0: поет,
2: держался. Песни.
3: Вот да.
0: Мешает слушать вейкаперов. Ну, хотя бы это, в песни подпевать. Поехали дальше.
5: Всем здрасте, всем доброе утро. Машина просто. Я, кстати, классный друг, но у меня есть друг. У него такая мега функция. Он звонит всегда не вовремя. Вот всегда в какой-то там, то ли я стою в очереди на кассе, там, то ли это вот прям ни разу позвонил так, чтобы было вовремя. Строго не вовремя.
0: Есть же такая тема, действительно, когда вот человек есть такой в жизни, который позвонит тебе, вот когда это не надо вообще. И ты такой,
3: да.
0: И ты кажешься прям уродом моральным, как, потому что всегда ему отказываешь, говоришь, я перезвоню тебе. И он думает, что все.
2: Причем, когда надо, он не может.
0: Да. Антон.
6: Доброе утро, вейкаперы. Сегодня я друг, палочка-выручалочка. У товарища сломалась машина. Он меня разбудил благополучно и попросил отвезти родственников. Вот я лечу.
0: Антоха лучший, молодец, выручалочка, реально, Ленуська.
7: Доброе утро, вейкаперы, Анечка, так приятно слышать тебя. Мои друзья все чаще называют меня, и какой ты после этого друг? Это потому, что я безалкоголик, ну вы помните.
2: Нормальный ты друг, трезвый.
3: Со Стасом дружи.
2: Да.
0: Григорий.
8: Привет, Рекорд, привет всей стране. Я сегодня такой себе друг. Бубню, гнусавлю, вот, сигареты, кофе, как из мультика «Тайна третьей планеты», там чувак такой был зеленый, все у него плохо было, гундел, вот, короче, такой я сегодня друг, я бы сам с собой не дружил, наверное.
3: Вообще такой там прикольный.
8: Все, во всем мир.
0: Давай.
3: Такой голос классный.
0: Капитан Зеленый, да? Он про него, конечно, но мы против сигарет, да. Мадам Рики.
9: Всем привет. Ну, я отличный друг. Мне можно доверить любые секретики, потому что через 3 минуты я, как старая маразматичка, забуду абсолютно все, что вы мне сказали. Так что передаю привет всем своим друзьям, если они знают мой голос. Ребятушки, я вас люблю. Вы можете доверить мне все.
0: Передаю всем твоим друзьям привет, кто меня знает.
3: Да,
0: я вас забыла,
3: да,
0: но... Ну, ладно. Алешенька, сынок.
10: Доброе утро, ребят.
3: Привет.
10: А поставите другу по прошейке песню. Единственное, я забыл опять, как она называется. Но суть там какая. Женщина-афроамериканка попросила мужа Владимира купить ингредиенты для экзотического салата. Но он что-то где-то, видимо, потерялся, и всю песню она его зовет обратно. Ну, я только припев вспомнил вот это. Володя, Володя, в руках горох киви. Володя, Володя, когда домой... Жалко, Володьку.
0: Давайте оригинал послушаем.
11: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Время рекорда.
1: Привет, друзья! Привет, вейкаперы! Это спортивные новости и с вами Виталий Чубаев. Самые интересные новости из мира спорта прямо сейчас. Интересный случай произошел на одном из турниров по гольфу. Гольфист Чарльз Шварцель отправил мяч в воду. Казалось бы, ничего необычного в гольфе, такое случается постоянно. Но дальше к мячу подплыла рыба и просто его съела. Причем все это попало на камеры. По правилам мяч пришлось считать потерянным. Новый мяч, штрафной удар и игра продолжается. Но самое интересное даже не это. Гольфист, конечно, может сказать, что неудачно пробил. Может обвинить ветер. Может пожаловаться на поле. Но как объяснить такое? Я потерял мяч, потому что его съела рыба. Пожалуй, это тот случай, когда в гольфе действительно хочется просить судью показать VAR. У каждого спортсмена есть свои ритуалы перед матчем. Кто-то надевает счастливые носки, кто-то слушает музыку, кто-то молчит и настраивается на игру. Австралийский футболист Мэтт Роуэлл нюхает мячи. Причем не один. Перед матчем камеры засняли, как Роуэлл берет мяч, подносит его к лицу, нюхает и откладывает. Потом берет следующий и еще один. Всего 13 мячей. И нет, это не шутка. У Роуэлла вообще довольно необычная репутация. За ним уже замечали странные предматчевые привычки. Например, он может ходить босиком или даже жевать траву. Сам футболист объясняет подобные ритуалы желанием лучше почувствовать окружающую обстановку и настроиться на игру. Но есть одна деталь. После этого его команда очень крупно проиграла. Так что, возможно, проблема была не в 13 мячах. В следующий раз надо нюхать 14. Курьезный случай произошел во время бейсбольного матча Boston Red Sox и Toronto Blue Jays. Игроки Торонто сделали третий аут и уже начали уходить с поля. И тут выяснилось, что Бостон успел заработать очко. У Торонто была возможность это очко отменить, для этого нужно было подать апелляцию на другой базе. Но игроки этого не сделали, они уже ушли. В итоге судьи засчитали очко Бостону. И вот тут начинается самое интересное. Этот эпизод назвали четвертым аутом. Конечно, никакого настоящего четвертого аута в бейсболе нет. Просто появилась возможность сделать дополнительную апелляцию после третьего аута, и именно она могла изменить результат. Но никто этого не сделал. Судьи остановили игру даже на 16 минут, чтобы разобраться во всех нюансах. 50 лет прошло с тех пор, как женщина в последний раз стартовала в гонке Формулы-1. 15 августа 1976 года на Гран-при Австрии на трассу вышла итальянка Лелла Ломбарди. Она выступала за Рэм Рейсинг на Брэбэм и стартовала с 24-й позиции. Гонка Ломбарди закончила 12-й, и с тех пор все. Ни одной женщины на стартовой решетке Формулы-1 больше не было. Причем Ломбарди до сих пор остается единственной женщиной, которая набирала очки в чемпионате мира. Это произошло годом ранее, на Гран-при Испании 1975 года. Правда, тогда гонку остановили досрочно после тяжелой аварии. Поэтому за шестое место ей начислили всего полочка. Всего в истории Формулы-1 в гонках чемпионата участвовали только две женщины. Де Ломбарди — это была ее соотечественница Мария Тереза де Филиппис. Она стартовала в трех гран-при в 1958-59 годах. И самое интересное, за эти 50 лет женщины не исчезли из автоспорта. Были тест-пилоты, участницы младших серий, а сейчас существует женский чемпионат F1 Академии. Но путь оттуда до настоящей Формулы-1 все еще огромный. Более того, руководитель Формулы Е считает, что именно его чемпионат может вернуть женщину в высшую категорию автоспорта. Там рассчитывают увидеть женщину-пилота в основном чемпионате мира уже в ближайшие 2-3 года. Это были самые интересные новости из мира спорта за прошедшую неделю. С вами был Виталий Чубаев. Услышимся в следующем выпуске. Пока.
0: Время рекорда. По вторникам в вейкаперах на рекорде.

0: Рекорд реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический восьмиступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
1: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: игры на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 8:01 в Петербурге по московскому времени. Из Петербурга вещаем. В этом часе играем. Мобильное приложение Рекорда установить себе обязательно.
3: Если что, оно бесплатное и очень просто скачивается. Один раз регистрируете номер телефончика, и все, вы можете с нами играть.
2: А в аэропортах Китая заработало табло со сканером лица. Они показывают данные о вашем рейсе, что очень удобно. Если вы вообще не можете определиться и понять, как там на этом языке другом работает, то вот подходите к этому табло. Он говорит, так ты же в Петербург летишь. Вот твой рейс, вот твой выход.
3: Да, и подсказывает, куда пройти. Там просто я была в Китае, там действительно много чего непонятно. И несколько терминалов очень опасно, понимаешь, оказаться не в том терминале, когда у тебя вылет. Поэтому было бы классно, да.
4: Я задам вопрос. В Китае аппарат по лицу узнает, куда ты летишь.
2: Европейцы.
4: Там хоть кто-то куда-то улетел нормально.
3: Китайцы нормально понимают, без этого помощника.
4: И если ты не китаец. Ну, если ты не китаец, да, ты улетишь.
2: Это чисто для славян поставили.
4: То есть я не улечу?
2: Есть вероятность.
4: Представляешь, кто-то не китаец подходит, ему так, убирайся. Он такой, да я только прилетел, я все сказал.
3: Там так и написано, славянский аппарат.
2: Я подумал, прикольно было бы, если бы этот аппарат отправлял тебя в любую другую страну. Ну, это как рандом. Ты подходишь к нему, он такой, ну, давай сегодня в Грецию полетишь. И все, вот твой выход идешь.
3: Вот ты сказал, я подумал, это ж классное название. Есть «Я плакал», а тут «Я подумал».
2: Ты сказал «Я подумал»?
3: Да,
2: такое название аппарата?
3: Я подумал, это вообще хорошая соцсеть.
4: Ее какие вещи просто дверь заводят. Ты подумал. Нет, ты знаешь, какая должна быть функция. Ты приходишь, она смотрит по состоянию твоему лица, то есть ты уставший, она говорит, тебе в отдых надо.
2: Да.
3: И указатель, да.
4: Не в командировку в Чебоксары. Давай вот на пляже куда-нибудь.
3: Из Китая, мне кажется, редко летают в Чебоксары.
4: Да ты мало знаешь.
2: Ты не навязывай.
3: Я про прямые
2: только
3: рейсы.
2: Табло пусть решает, куда лететь. Чебоксары или...
4: По твоему табло поймет, куда ты должен лететь.
2: Два табло пусть решают. Мы будем обсуждать, где вы потерялись. Вот какая история у нас. Ну, классная эта штука, чтобы не теряться в аэропорту Китая, например. Но мы будем как раз-таки говорить про потеряшки, то есть про нас.
3: Человек потерялся или багаж потерялся?
2: А человек потерялся. Вы же правы. Я говорю, вы где потерялись? Я в лесу терялся. Много раз в тайге терялся, много раз.
3: Без компаса пошел?
2: Находили, да. Ну, как без компаса, просто отбивался от толпы и шел. Мне лет-то было, наверное, 8.
4: Никит, как терялся? Пытался уйти. Чего уж тогда? Где ты? Да я терялся в леса, они меня находят и находят.
2: Пытался бежать, да, вот это помню. В чужом доме как-то вы терялись? Была такая
4: история? Да, конечно. Во дворах.
3: Я терялась в городе, когда не было навигатора.
2: Ну, это да, кстати.
3: По карте. Что пытаешься и сам себя... Так раз и на какую-нибудь дорожку необычную раз и заведешь.
4: Я один раз в Брусницыно потерялся. Это вот он рядом с Севкабелем.
3: Серьезно? Да. Там внутри?
4: Я зашел внутрь и искал там какой-то магазинчик. И все, я не на ту лестницу зашел и до свидули.
2: Ждал маму.
4: Нет, мама в Краснодаре, я как бы в Питере, было долго ее ждать.
3: На парковке потерялась, я автомобиль потеряла. Реально пыталась открыть другой.
2: А мы будем обсуждать, вы вспоминайте свои истории, пишите, где и как вы потерялись. Чат мобильного приложения Рекорда и наш соцсеть пишите.
1: Вейкаперы на Рекорде.

0: Обсуждаем, где и как вы потерялись. Ваши истории, конечно, читаем и свои вспоминаем.
1: Мы поехали в другое село по делам. На обратном пути хотели срезать, свернули куда-то. И в итоге часов 6 кружили, пока не нашли дорогу.
0: Александр, вот когда учился в меди, была практика в больнице одной. Ей приспичило, говорит, туалет, а в больнице коридоры, похожи на катакомбы, куча всяких поворотов, закутков всяких. Туалет не нашел, нашел кабинет главврача, которому нельзя было вообще никак попадаться на глаза. Люлей знатных получился. Я помню, я как-то заходил в больницу, я реально потерялся в ней. Там же непонятно, этаж на этаж, куда, чего, лифт этот работает. Еще обращаешь внимание, смотришь по сторонам, там разные персонажи интересные. Вот, мне кажется, по больницам нужна отдельная карта, когда заходишь,
2: чтобы не потеряться. Так тебе еще говорят, что нельзя пройти просто, вот должен именно вот так.
1: Обязательно где-то закрыто.
0: У тебя квесты еще там, здесь без бахил этот участок мы не пройдем. Это как видеоигра какая-то.
1: Я один раз сына в Ашане потеряла, нашла у шоколада.
2: Ну, детей-то просто, там, это игрушки, сладкое.
1: Вообще не просто. Это, на самом деле, у многих детей страх возникает в этих огромных пространствах потеряться.
0: Точ пишет, в детстве между станциями метро Арбатская. Вот какая была бывала история. В метро страшно, наверное, ребенку потеряться. Столько народу.
2: Значит, надо сразу взрослым. А кому ты пойдешь? Дяденькам в форме?
0: Так.
1: Банально и страшно одновременно. Мама потеряла в детстве на вокзале.
0: О,
1: а как много так? Народу вообще.
0: Потеряла или оставил?
2: Никита! Потеряла из вида, когда я сбежал. Теперь живу в другом городе, у меня бизнес и семья.
0: Жизнь здесь тебе будет лучше, мальчик. Начало какого-то фильма.
2: Постой, посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. И теперь это твой дом. Есть немного мелочи в карманах и нож.
0: И на электричку немножечко денег.
2: Да. А потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет, и работаешь
1: люди,
2: на радио.
1: Возможно, которые вот из года в год... Люди, которые из года в год на вокзале просят

0: на обратный билет. Может, это они как раз?
1: Нет, мы уже уехали.
0: Потерялся в гамбургере в центре города первый раз, но все супер, теперь обхожусь без навигации.
1: В гамбургере? Там же сразу за котлеткой выход.
2: Рекорд. Реклама.
3: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
4: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную. С прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы... Спокойствие.
6: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
7: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон Сетелинка.
6: Сейчас гляну.
8: А это что за кикимора болотная?
9: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
6: Вань, пойди-ка сюда.
9: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
10: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
2: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Прямо сейчас нужно написать в чате мобильного приложения рекорда слово «игра», если вы хотите приз «Твой капер» в «Радио Рекорд» и оказаться в прямом эфире. Ждем ваше сообщение. Пока обсуждаем, где и как вы терялись. Самое главное, почему же это происходило.
1: Денис пишет историю. В поселке под Геленджиком, в 50 метрах от дельфинария, искали его и спросили бабушку с семечками: а где дельфинария? А она: идете туда, на север по кресту, и прямо на него выйдете. В общем, прошагали до следующего поселка и опоздали на шоу.
0: Ничего себе.
1: Тут непонятно. Она непонятно объяснила, или они непонятно поняли.
0: Тим пишет: Туймазы, мне 4 года. Здесь правильно произнес. Утром дедушка отпускает собаку на самовыгул. Я говорю, что пойду гулять с Джеком. Пес его мать. Джек вернулся домой в районе обеда, а меня только вечером забрали из отдела милиции. На уши поставили всех соседей, искали всем районам. Уже 31 год припоминают мою прогулку, а я до сих пор помню лица брата и сестры. Тоже потеряшек из отдела милиции. А где вы были-то? Вот в чем интересно-то. Вы помните, куда вы забрели?
2: И только собака в курсе, что произошло.
0: А собака-то, да? Вот пес. Он вернулся, главное.
2: Его поставили на стреме стоять, а он сбежал.
0: Что за пес реально?
2: Это чтобы не попасть в отделение.
0: Пес.
1: Всем привет. Заказ был на кладбище. Туда по навигатору, а обратно я забыл, как приехал. Катался, разглядывал, пока заказ не пришел новый.
0: Но никто в машину не сел, но дверь открылась. Визит в клуб.
2: Кладбище заказ. Погнали.
0: Александра пишет: потерялась в лесу, когда ходила за грибами. Было такое дело. Убегали от кабана по болоту, вот она вспоминает. Бежали потом от выстрелов ружья в лесу. У нас было самое классное детство в 90-х. И это все за один день, наверное. Представляете, кабан, ружье.
2: А кабан — это прозвище было человека, и стрелял он?
0: Убегали от кабана, да.
1: Людмила: потерялась в лесу в Ленобласти. Искали вместе с МЧС. Было жутко. Насекомые покусали все ноги. Я боялась каждого шороха. Думала, медведь или еще кто. Слава богу, никого не встретила. Через сутки меня нашли. В лес больше ни ногой.
0: Можно же ходить в лес. Есть же специальные...
1: Вот у меня теперь новая фобия, ребят.
0: Трекеры приложений специальные есть. Он,
1: а бывает же, не ловит.
0: Следит. Нет, он не так работает. Он просто отслеживает по внутренним датчикам смартфона твоего. Ты скачиваешь, и вот он показывает, как ты шел, твой путь. То есть всегда по линии обратной она рисуется от того, как ты идешь. Можно дойти обратно. Оно работает офлайн.
1: Мы в отпуске с ребятами офлайн в горы ходили. Реально, в какой-то момент, вот пусть небольшая гора, пусть небольшие там заросли, в какой-то момент этот датчик перестает работать, и ты не можешь вернуться на тропинку. Он просто сбивается. Возможно, хотя сначала кто-то простраивает маршрут, как раз как ты говоришь.
2: Говорю, возможно, кто-то хотел, чтобы вы не вернулись.
0: Либо скачайте нормальное приложение просто.
1: Нормальное все.
2: Делайте пометки вот эти вот маркером на деревьях.
0: Реально?
1: О, как вариант.
0: Нитку просто за собой.
2: Да ну нет же, какой маркер на деревьях? Вы что? Это же не помогает.
0: Где и как вы потерялись, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Новый пакет санкций Евросоюза против России может стать самым масштабным с 2022 года. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас. По ее словам, после принятия 22-го пакета число российских граждан и организаций под санкциями может вырасти сразу на треть. В ЕС рассчитывают расширить ограничения уже этой осенью, при этом новые меры, как ожидается, будут в основном направлены на борьбу с обходом уже действующих санкций. Снижение престижа профессии врача и чрезмерное влияние пациентов на работу медиков может быть одной из причин появления свободных бюджетных мест в медицинских вузах, считают эксперты. По их словам, врачей также пугает большое количество необоснованных судебных дел, а пациенты все чаще пытаются самостоятельно определять лечение, опираясь на информацию из интернета. Kanye West, он же Ye, впервые выступит в России. Два концерта пройдут в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября на Газпром-арене. VIP-билеты на выступление раскупили всего за 2 часа после начала продаж. Стоимость обычных билетов составляет от 12 до 50 тысяч рублей, а билет на танцпол стоит 25 тысяч. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд, реклама.
2: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. Мир Суприм – премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили Volga K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
8: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
9: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
10: Подробности на campageta.t2.ru.
11: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей. Все в наличии сегодня.
12: Топ-5 покупок месяца.
13: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
12: А мода C5. Добавить стиля.
13: JQJ7. Впечатлить друзей.
12: А мода C7. Собрать взгляды.
13: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
12: А выбрать нужно только одну?
13: Решим на месте. А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: А в «Ленте» есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек «Крок энд Дилли» 6 штук за 19 рублей.
5: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата «Эконом», количество товара ограничено.
16: В «Ленте».
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности «Сбербизнес спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
5: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
18: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
19: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
20: Милый, собираем чемоданы.
21: Мы же только разобрали.
20: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
22: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
23: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
24: Прям света!

0: секунданты.
1: С Валерией. Сегодня Валерия, привет.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Валерия. Из какого ты города?
2: Город Челябинск.
1: Короче, Валерия, мы обсуждаем, как мы терялись где-то или с кем-то, или не с кем-то, а одни. Ты терялась где-то?
2: Ну и да, это мой сын потерялся в Ашане в районе Шоколада. Был такой грешок за мной. И в Питере я терялась. И в лесу терялась.
1: А вот хочется услышать, вот мать в первую очередь, да, как бы, как так получается, что ребенок потерялся в районе шоколадок? Просто ушла за своими продуктами или как?
2: Нет, пока стояла, смотрела, выбирала там продукты, у меня просто ребенок решил пойти по своим делам.
1: А, сам ушел, не заметил.
3: Да,
1: читала она так.
3: Да. Мы-то по делам ходим в магазин, а
1: конечно.
3: Ребенку-то скучно,
1: конечно.
3: Поэтому он отвлекся, вот и все.
1: Валерий, у нас игра «Секунданты», мы тебе сейчас дадим какую-то ситуацию, ты в эту ситуацию войдешь, и букву дадим для этой ситуации. Тебе нужно на эту букву взять с собой 5 предметов, они обязательно должны подходить для этой ситуации, иначе мы будем спрашивать, для чего они тебе нужны. Правила понятны?
2: Угу.
3: Так. Итак, представим, что ты экстремальщица и идешь на первое свидание в строящийся большой огромный торговый центр. Но он еще строится. Там еще нету игрушек, никаких отделов нету. Стройка. Это строящийся торговый центр. Мы будем выбивать твой страх. Твоя задача за полминуты перечислить предметы, которые бы ты туда взяла.
1: Так мы же только что рассказали. Буква. Буква П. Буква П. Одна минута у тебя. Время начинается прямо сейчас. Поехали.
2: Ну, как минимум, памперс я бы точно взяла. Помаду я бы взяла на красивую, должна быть красивой. А потом. Ну, парашют, а вдруг я с этой стройки спрыгну.
4: Отлично.
2: Так, потом я еще бы взяла с собой... Что бы взяла? Палатку, ну, вдруг я там никуда не остаться захочу.
3: Еще!
2: И... Пусть будет прическа красивая, тоже возьму.
4: Все, нормально.
1: Парик. То есть,
3: парик.
1: Да? Ну, вроде как справилась, у меня вопросов нет.
4: Вообще все идеально.
1: Шикарно. Валерий, мы тебя поздравляем. Единогласно решили, что все, ты с заданием сходил на стройку и все, взяла с собой все, что нужно. Передавай привет кому хочешь.
2: Ну, передам любимому мужу. Ты сейчас у меня на работе. Я тебя люблю. И жду дома.
1: Круто, друзья, и вы ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы у Вейкаперов.
0: Секунданты у Вейкаперов.

0: Рекорд. Реклама.
1: Баттега. Про ресторан не говорят. Про него пробуют. Успейте на свой незабываемый завтрак в мастерскую наслаждений Баттега на Ленина 32. Виртуозное смешение кухонь и вкусов, которые буквально не описать словами. Просто помните, столик накрыт и ждет вас к завтраку. И будьте уверены, многое сложно произносимое из меню вполне может свести вас с ума. Баттега. Стильно. На углу.
2: Ленина 32.
3: Мам, а когда у меня будет своя комната?
1: Скоро будет, солнышко.
4: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
1: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
4: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
5: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
8: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
7: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
8: Да, просто звони 555-777.
7: Эх, малой отличником станет.
8: Звони 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
9: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Продолжаем обсуждать день, как вы потерялись, в каких условиях это было, что происходило. Помните ли вы вообще? Ваши истории читаем.
1: Так, доброе утро. Меня в детстве теряли на рынке. Тетя поставила на прилавок, а я стоял и плакал. После этого купили кроссовки, которые звучат при ходьбе.
0: Сейчас светится есть, которые прикольно можно сдалека смотреть. Виталий вот в лесу, когда от медведя убегал. Ну, написал, значит, убежал. Мы рады этой истории.
1: А первый раз был в Москве, вышел не на той станции метро Владимир. Сам не понял, как через полчаса дошел до нужного адреса. Привет из Уфы.
0: Татьяна рассказывает, потерялась на экскурсии в Питере около собора. Ездили класс. Сама из Самары. Училка, нас сопровождающая, хромала. Нога у нее болела. Короче, после экскурсии пошли все в кафе перекусить. Садятся, а меня нет. А я стояла около собора. Чуть ли не плачу тогда. Сотовых тоже не было. Так вот, училка, узнав, что у меня нет, бегом бежать к собору. Не хромала, наверное.
2: Сразу. Ну как бегом? Успела посмотреть собор полностью.
1: Так, мне было 4 года, пишет нам ник «Слезы Москвы». Мама с сестрой на море уехали, а мы с отцом остались дома. Одним прекрасным днем он решил съездить в Москву в пивную, а мы жили в Подольске. Меня взял с собой. Но, вернувшись домой, он понял, что меня нет с ним. Оставил в пивной. Меня официантки кормили баранками, поили пепси. И из-за молчания в этом случае я получил новый велик.
2: Представляешь, это был отцовский план.
1: Да.
2: Он такой, надо покормить ребенка, дома ничего нет. Он говорит, совмещу приятное с полезным, отвез его в пивнуху, его там покормили. А велик так и так собирались подарить. Ничего себе.
0: Холли Грейл в Алании как-то заблудились, пытались на ломаном английском минут 10 выпросить дорогу в отель. А прохожие нам с улыбкой на русском, вы русские, что ли? Закончилось все хорошо, добрались. И прекрасно.
1: Поехали с друзьями в Германию по работе. Перепутав адрес, попали на закрытую вечеринку. Потерялись там на 2 дня.
2: Прятались, что ли?
0: Покажите, где вас трогали. Где и как вы потерялись, обсуждаем. Вы пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группу Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд реклама. И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
1: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
2: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
3: Здесь не ловит? Совсем. Зато «Моя волна» ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
4: Условия подписки Яндекс.Плюс я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
5: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров. Трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
10: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: 9:01 в Петербурге у нас.
3: Друзья, в этом часе обязательно ответим на ваши вопросы, вернее, автоэксперт ответит на ваши вопросы, а вопросики уже принимаются в чате мобильного приложения Радио Рекорд. Все, что вы хотели спросить про авто.
2: Также не забывайте, что уже сегодня в 17:00 стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. «Снежная королева» «Белая» 3 октября в Санкт-Петербурге в Ледовом дворце. Билеты и подробности, конечно же, на сайте radiorecord.ru, 18+, по возрасту. Каждый четвертый россиянин прячется от коллег на обеде, чтобы не делиться едой. Это опрос. 46% опрошенных предпочитают есть вместе с коллегами, что интересно, якобы компания, и так как-то поинтереснее. А 54% в одиночку. Из тех, кто обедает один, половина скрывается от остальных, чтобы сохранить свой рацион питания. В то же время 43% россиян охотно делятся едой с коллегами. Многие отметили, что таким образом экономят до 5000 рублей в месяц. Это те, кто едят, видимо, как раз у тех 43%. Это как человек, который бросает никотиновые палочки и выходит просто подышать с людьми. Говорит, слушайте, ну я подышу просто.
3: Да, и через полчаса, ну ладно, одну.
2: Да, через полчаса просто у него пачка новая с разными никотиновыми палочками.
4: Дома все, что не доел, собираешь в один контейнер, красиво оформляешь.
3: И угощаешь коллегу.
4: Конечно, ну жалко тебе хлеб выкидывать. Ну там намазал маслом, говоришь, вот бутеры, ребят.
2: Не, ну вот интересная статистика. Я вот тоже из тех, кто любит поесть один. Ну вот я не люблю общаться как-то за обедом. Что-то там кто-то рассказывает с набитыми ртами, все, это к тебе в тарелку летит. Ну, поешь, типа,
4: с кем ты раньше
3: сядьте
4: обедал?
3: На расстоянии.
2: Так мы ни разу не обедали с вами.
3: Нет, обедали.
2: Обедали?
3: Помнишь роллы с цыпленком?
2: Да, помню, как мы все в роллах этих были.
4: Слушайте, я, конечно, ну, может, надумал, такое ощущение, как будто ты ешь, вот, знаешь, общее столовое, где вас кормят по расписанию, да, и тебе говорят, типа, этот йогурт буду теперь есть я. Не, это другое. Он говорит, этот йогурт буду теперь есть я.
2: Я железным подносом, да?
4: Да, да.
3: Мне кажется, смешнее, если есть крыса, которая ворует из холодильника какую-нибудь еду.
4: О, да это-то как стандартная штука. Знаете,
3: что... Ну, стандартная.
4: Всегда. Всегда есть, где кто-то в коллективе приворовывает из холодоса.
2: Я тоже нет-нет, да соус возьму что-нибудь. Ну, нет, сухой ну, же
4: нет. Нет, стоп, соус это не страшно.
2: Ну а что?
4: Поставил соус, будь готов, а что оттуда облизнут.
3: Все же одному много, нормально.
2: Все коллеги наши знают, что Никитос брал соус.
4: А вот если...
2: Я единственный, кто вообще признался в этом.
4: А если ты купил там йогурт какой-нибудь, шоколад, ну не трогай.
2: Закрытое открывать, конечно, да.
4: Это западло.
3: Честная кухня, вот вчера в сериале просто есть честный бар. Ты, если что-то взял, записываешь, кто ты, что ты взял.
4: Да, люди перестают, они сразу писать не умеют, буквы не помнят.
2: Какой-то привет из СССР. Записался в журнале. Я взял 3 ложки.
4: Запиши в тетрадку, я отдам потом.
1: Вейкаперы.
0: На Рекорде.

0: пикаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Когда бобры грызут деревья?
2: Когда бобры грызут деревья?
1: Начало какой-то притчи, да. Они периодически делают паузы и прислушиваются к треску, чтобы успеть отбежать перед падением дерева. То есть настолько умные они, ребятки, что такие оп, и все, если что, мы убегаем.
3: А сколько они могут сточить? Они же очень много могут
1: Любое
3: сточить.
1: Дерево, на самом деле. Им главное время побольше дай, и все. И они обязательно это сделают.
2: И зубов, которые не ломаются. Прислушиваются, возможно, ряд. Они, возможно, знаешь, когда грызут деревья, они прислушиваются не только к треску, но и к матам, которые слышат. Типа, не грызи! Мы тут сидим! Здесь мое дупло!
1: На бобрином, возможно, своем ругаются как-то, кстати. Когда свет становится тусклее, наши глаза теряют чувствительность. В первую очередь, красному цвету. По этой причине в театрах и кинотеатрах делали красные кресла. В темноте они становятся почти незаметными, что улучшало качество просмотров. И до сих пор продолжают улучшать.
3: Вот прикольно. Так, вот. Я, кстати, заметили, есть же еще темно-синие и темно-зеленые кресла, но в основном бордовые.
1: Но вот как раз-таки эти красные кресла, они и помогают лучше воспринимать кино.
2: Но не везде же есть красная ткань. Есть те, кто халтурят.
1: Подешевле взяли, да?
2: Такие.
3: Не думали об этом, не знали этот факт, а вот теперь знаете.
2: Мы хотим, чтобы вы знали, где сидите.
1: Кофе пытались запретить, начиная с 18 века, оказывается, за то, что напиток якобы стимулировал радикальное мышление. В 1746 году Швеция дошла до крайних мер, вот из всех, запретив не только кофе, но и любую принадлежность для его употребления, вплоть до чашечек и блюдец. И говорит, не будем мы продавать такое, чтобы вы кофе не пили.
3: Экстремалы пили кофе из тарелок.
2: Вы как кофе напьете, сразу на революцию идете. Вот алкоголь, пожалуйста, открывайте, бухайте.
1: Мы против алкоголя.
2: Мы да.
0: Рекорд. Реклама.
4: Мы здесь чинили, вы не

0: Помните, а здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
1: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компанией «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
2: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
3: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
4: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
3: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
4: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
3: Ну да, Ситилинк проверенный.
4: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
3: Вот так Ситилинк.
5: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
6: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
7: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Игры.
1: А мы ждем ваши вопросы автоэксперту в чат мобильного приложения Рекорда. Их обязательно присылайте, он через 10 минут будет на них отвечать. Обсуждаем пока где и как вы потерялись.
2: Олесь пишет: да блин, на кладбище потерялась. Ну а кто там не терялся, пока искали? Вот, по моим сообщениям, наверное, странно вы обо мне что-то думаете. Ну а чего у них лавочки такие удобные? В куртках затерялась и все.
3: Да. Бывает. Ну ладно, бывает. Да это, слушайте, там легко можно загуляться. Там еще вкусности всякие.
1: Еще пока просматриваешь все подряд. Да. Что у кого там, что поставили. Иван голосовой прислал, послушаем.
4: Доброе утро, вейкаперы. Однажды заблудились в Америке. Когда были в Нью-Йорке, взяли билет на паром к Статуе Свободы и на обратном пути сели не на тот паром и уплыли в Нью-Джерси. Там, погуляв, спросили у местных, как нам вернуться в Нью-Йорк. Они нам сказали то, что вам обязательно нужно через поезд там 4-5 часов ехать. А потом просто у какого-то мужичка, который стоял там, подметал, спросили, как нам попасть в Нью-Йорк. Он сказал: да вот вам, пожалуйста, 5 метров там пройдете, там будет речное такси, и за $5 вас отвезут в Нью-Йорк. Вот такая была штука.
1: Ну, хорошие местные попались.
2: Прикольно.
3: Да, причем было так, они подходят к этому мужику, типа, как нам пройти? Он такой: 5 метров, там, бас, речной, ривер. Он такой: спасибо. Он такой: пожалуйста. Свой.
2: Однажды потерялась дочка на фестивале. Поехали на фестиваль, я ребенка фотографирую, как она играет в твистер, отвожу камеру просто посмотреть, что получилось. Поднимаю голову, ребенка нет. Отбегали все путешествия. Оказывается, она побежала к цыганам и нашла я ее на руках у цыган.
1: Кого-то пугают: мы тебя отдадим. А она сама говорит: я уйду от вас, из этой семьи.
3: А знаете почему? Потому что вот у нее сначала была правая рука на синяя,
1: да.
3: А потом обе ноги на черные, и она побежала.
1: А потом обе ноги на ай-на-на-на-на. Дмитрий голосовой скинул.
5: Был маленький, ушел гулять, забыл вернуться. Родители с милицией искали, а я в таксопарке здесь вечерами пил чай. Угощали конфетками, печеньками.
3: Да. На работу устраивался.
2: А у родителей сердце в пятках. А у тебя все хорошо, ты чаек пьешь. В школе, когда бежали первый кросс в 3 километра, он у нас шел от одного поселка до другого по дороге. Мы пятеро самых умных решили срезать полем. Но получилось, что бежали по болоту через камыши в грязи. Кого-то забыли даже там. И, естественно, прибежали последними почти через полчаса после всех.
1: И вернулись зато... через 3 года. Да. Забрали человечка.
3: Зато камыш был.
1: Ну, камыш.
3: Должны же плюсы какие-то.
2: А вы пели в камыш?
3: Это рогоз.
2: Сорян, а в камыш не попеть, да?
3: Камыш нет, но там будешь чихать будешь.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Минтранс утвердил новые правила труда и отдыха для российских водителей. Для водителей грузовиков, такси и общественного транспорта установили 40-часовую рабочую неделю и смены до 10 часов. В отдельных случаях смену можно продлить до 12 часов, но тогда водителю должны предоставить дополнительный отдых. Новые правила не распространяются, в частности, на сотрудников МЧС, МВД, скорой помощи и военных. Еще 4 страны ЕС, Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция с 1 октября перестанут признавать российские 5-летние небиометрические загранпаспорта. После этого такие документы не будут принимать уже в 15 европейских странах, в их числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Осенью этого года в Турции может не остаться горящих путевок для российских туристов. Туроператоры отмечают, что из-за высокого спроса россияне заранее бронируют отели и авиабилеты, поэтому свободных мест для дешевых предложений практически не остается. Уже сейчас туроператоры полностью выкупают блоки мест в турецких отелях и на самолетах на сентябрь фактически гореть будет нечему. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Рекорд реклама. И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Вот это ухватил!
4: Ура! Купила! Мое!
5: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
6: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
7: Режим полета включен. А моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Спортмастер предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
10: Кэшбэк бонусами по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
11: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
12: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
13: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
14: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
15: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное «Орион Чоко Пай» 480 граммов, 237 рублей. С 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
21: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
22: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
23: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8/28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
0: Рекорд. Дэнс лето. Новый трек на рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Автоэксперт Владимир Подборочкин,
1: который рад ответить на ваши вопросы касаемо автомобилей. Володя, привет.
2: Всем доброе утро, здравствуйте.
3: Привет, Володя. Итак, первый вопрос. Хочется услышать мнение об Audi A7 4G 2011 года, 3 литра дизель.
2: Мое мнение абсолютно положительное. Хороший мотор. Это прям есть топовая линейка трехлитровых дизелей. И вот один из них — это Audi.
1: Подскажи, пожалуйста, рассматриваю покупать Renault Captur, слабые ее места. Спасибо. Коробка, автомат.
3: Меня спроси.

0: вопрос автомеханику. На холодную свистит помпа. Это смертельно или еще походит?
1: Я ни разу не слышал, чтобы помпа свистела, она же смазывается антифриз. Свистит, скорее всего, ремень, но если свистит помпа, то, конечно же, она не походит, если сразу менять.
2: Так, подскажите, пожалуйста, Sorento 4 2020-2024 года реально живой до 3 лямов найти?
1: Что значит в понимании живой? Если вам нужен автомобиль, который при включении драйва поедет вперед, и для вас это живой автомобиль, то, скорее всего, наверное, можно будет найти, потому что, если я не ошибаюсь, рынок на эти автомобили начинается приблизительно от 3 миллионов рублей и выше, ну, где-то, наверное, от 2,7. Mm-hmm. Соответственно, за 3 миллиона живой, в моем понимании, автомобиль за эти деньги точно не сдадут.
0: Audi A6 C7 рестайлинг. С каким двигателем лучше покупать, какие болячки у данной модели?
1: Слушайте, я бы, наверное, выделил здесь дизельную линейку, что касаемо и двухлитрового мотора, но в данном случае я бы рассматривал, наверное, трехлитровый. Очень хороший вариант будет, прекрасный. Я бы, наверное, рассмотрел трехлитровый бензиновый, довольно-таки мощный автомобиль, высокий налог, но очень интересная езда, но у него есть свои проблемы. Также, наверное, выделил все-таки ЕА3 восьмерки Gen 3 в колене.
2: Угу. А на полуседан 2019 года

0: Коробка автомат, 160 тысяч пробег, масло не меняли. Стоит поменять масло в коробке? И где это лучше сделать, в Москве?
1: В Москве. Вы можете написать в телеграм-чат мой, Подборочкин. У меня есть специалист в Москве, который вам подскажет, куда съездить. Вот. А что касаемо замены масла в коробке, заедьте в сервис профильный, желательно. Попробуйте сделать частичную замену масла и посмотреть стружка. Имеется ли и в каком наличии, а там уже исходить, наверное, от этого.
2: Крут, Володь, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
0: И хорошего дня, и до встречи в следующий вторник.
1: Спасибо большое вам, любите свои автомобили, всем хороших дорог, пока-пока.
3: Вейкаперы. На Рекорде. Новый трек.

0: Рекорд. Реклама.
1: Иногда так хочется начать день неспешно. С ароматного кофе, вкусного завтрака и приятной атмосферы. В ресторане «Боттега» вас ждет именно такое утро. Порадуйте себя нежными творожниками, идеально воздушными, с легкой карамельной корочкой. И дополните их изысканным малиновым муссом. Легкая кислинка малины и тающая текстура. Гармония, созданная именно для утра. «Боттега», Ленина, 32. Вкусное начало дня.
2: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
3: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
4: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра, а сегодня... Сегодняк.
2: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Обсуждаем день, как вы терялись, как это происходило. А Белка пишет, мне было лет 5. Сестра взяла меня с собой, своими одноклассниками на пляж. Я пошла к воде. Спустя время решила вернуться обратно, но не могла найти сестру. Я пошла вдоль воды и плакала. Народу было огромное количество. Как и сколько, они меня уже не помнят. Только испуганное лицо ее одноклассника, который меня нашел. Ей было 16 тогда. Гуляла сестренка.
1: Ленуська на новогоднем корпоративе потерялась от возмущения. Коллега женского рода перепила и со словами «Я знаю, что об этом мечтают все наши мужчины». Рукой нырнула в мое декольте и схватила меня за бюст.
2: Нормально.
0: Вот это конкурс у вас интересный. Владимир, когда ездил в деревню, естественно, не в совсем адекватном состоянии, уснул в срубе бани, проснулся, хотел пойти домой, встал и на ощупь наткнулся на стену. Подумал, что дома, пошел в другую сторону, и там тоже дом. Так и ходил, думая, что за улицей такой один дома хожу, просто гуляю. Блин,
2: ничего себе у меня хоромы.
0: Сруб бани, да.
1: Алексей, в детстве с родителями ездили по грибам, и я собирал все попало. В итоге я отбился от них и случайно заблудился. В итоге я кое-как нашел машину, на второй приехали, а потом еще ждал родителей и получил по шее за то, что заблудился.
0: Полина ехала со школы домой, уснула в автобусе. Выходить пришлось на конечный, идти пешком из леса до дома. Но Джун не довез обратно. Что, поздно было, что ли? Мог бы и добросить.
2: Частая ситуация, когда вы засыпаете и свою остановку просто до свидульки.
0: Ну, бывает такое.
1: Семен, я, мама и младший брат пошли гулять. Я попросил у мамы чипсов. А так как брат был в коляске, мама мне просто дала денег, сказала, зайди купи, мы тебя тут подождем. Магазин был угловой. Ну, я зашел, взял чипсы, выхожу, а их нет. Я думаю, ну, наверное, пошли в парк. Пошел один в 6 лет их искать. Как я удивился, придя потом домой, когда узнал, что меня все искали, все бегали. А я просто сказал, что проверил маму в парке. Ее там не было, решил пойти домой.
0: Алешенька, сынок, голосовое скинул, послушай.
3: Доброе утро, ребята, еще раз. Мне как-то родители сказали, хочешь братика? Я говорю, конечно, хочу. Они говорят, ты тогда потеряйся на пару часиков. Так что, братик, скажи спасибо, что я тогда потерялся.
2: Ты что, нашелся потом?
0: Итог голосования давайте подведем. Где и как вы потерялись? На первом месте у нас это в жизни 41%. На втором месте это в лесу 24% проголосовали за этот вариант. И на третьем месте в общественном месте каком-то. Вот такие топ-3.
4: На рекорде.

0: ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
1: Шоу-рум. Украин 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
2: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили Волга К40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
6: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
7: AI – искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/0+.
8: Вейкаперы.
9: На Рекорде.

0: на рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжий.
2: И 10 утра в Санкт-Петербурге по московскому времени. Не забывайте.
3: А в этом часе не пропускайте вот факты, любовный гороскоп, горячие новости.
2: Россияне массово лысеют из лимонадов. Трихологи бьют тревогу. Все дело в сахаре и химических добавках. Как они говорят, они провоцируют разрушительные процессы, вызывая гормональные сбои, вообще хроническое воспаление кожи головы и выпадение волос. Ситуацию усугубляет фосфорная кислота. Она мешает усвоению кальция и магния. Вот, знаете, если много газировки пьете, Турция уже не поможет, это точно.
4: Нас отговаривают от лимонадов теперь любыми способами.
2: Да, все, лишь бы лимонады не пить. Даже волосы вы теряете из-за этого.
4: То есть то, что мы деньги и здоровье теряем, это так
2: себе. А вот волосы, это важная история.
4: А подождите, из-за лимонадов я потерял вот 6 кубиков.
3: Пресса?
4: Да. А сколько... Они есть, я знаю.
2: А сколько зато приобрел?
4: Сколько?
2: Килограммчиков ты набрал?
4: Мягкая подушечка, вот эта подставочка под ноутбук.
2: Тебе почему на пузике спать удобно? Это все газировочка.
4: Я на своем пузике не могу спать. Попа кверх получается.
2: Неудобно. Как ортопедическая пузика у тебя. Можно и так уснуть. Но я люблю газировку. Да все мужики любят газировку. Видишь, едут рядом в пробке в машине, всегда пьют сладкую газировку парни.
3: Во-первых, она бодрит, кстати, за рулем. Мне кажется, она полезна, как и орешки.
2: Кстати, от нее проходит голова. Если у вас болит голова, это лайфхак. Действительно, нужно немножечко выпить газировки сладкой, тогда голова пройдет.
3: А еще лайфхак, когда нету сметаны, чтобы намазаться от ожогов, реально кола помогает.
4: Чего? Выливать колу на себя?
3: Нет, помазаться колой, серьезно. Это почему-то снимает, вот, короче...
2: Это дороже, чем сметана, если так-то разобраться.
3: Ну, не знаю, кстати. Ты сравни.
2: Ну, мы же колу какую берем?
3: Ты возьми, ну, возьми 2 литра колы и сметана 15%.
4: Не, если кола добрый, то ты еще и обгоришь. Скорее всего, цвет колы и будет загар.
3: Добрый цвет будет.
4: Желтый намажешься, все желтый.
2: Ну, в общем, да, здесь колы надо тоже выбирать аккуратней. В общем, не хотите лысеть и не употребляйте много газировок. Вот что важно.
1: На рекорде.

Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Про электричество узнаем.
2: Да нет, очень хочу все равно про друзей, потому что, напоминаю, сегодня, 18 августа, отмечается День лучших друзей. Не забудьте какой-то знак внимания вашим близким, лучшим друзьям, так скажем, дать. Я, знаешь, почему подумала, вот стала думать, а почему именно 18 августа? Мне кажется, это, возможно, предположение, что связано это с тем, что 18 августа в 84 году в Москве началась серия международных соревнований под названием «Дружба-84».
1: Вот с чем связано.
2: Ну, это вот практически, не знаю, на 99% я уверена в этом. Так, интересные факты про дружбу. Синхронный шаг. Близкие люди часто подстраивают скорость ходьбы друг под друга, даже если один из них сильно спешит. Обратите на это внимание. Одинаковые мысли. Настоящие друзья реально могут одновременно написать друг другу одно и то же слово или отправить один и тот же мемчик.
3: Ну, это если они увидели что-то одновременно.
2: Так, половина встреч с лучшим другом проходит за обсуждением того, что именно вы сейчас съедите.
1: Интересно.
2: Ну, вот тут есть вопросы.
3: Это если в племени, что-то...
2: Так, сканирование головы показывает, что у близких друзей реакция на окружающий мир и шутки почти идентична. Ну, мне вообще кажется, что именно по юмору люди сближаются. Психологи считают, что дружба, которая длится дольше 7 лет, скорее всего, вечна. Ну, и не только люди умеют дружить. Например, дельфины дают друг другу имена, а коты и лисы устраивают совместные игры.
3: Дают имена. Знаешь, слушай, там... Фрэнк.
1: Коты и лисы. Интересное сочетание слов.
2: Котолис.

0: Ивы и Каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 18 августа.
2: Овны, сегодня вам предстоит очень много ездить, перемещаться в пространстве.
3: Тельцы, в этот день вам стоит внимательно прислушаться ко всему, что говорит ваш любимый человек.
1: А близнецы, в этот день велика вероятность, что у вас зародится сомнение насчет вашей второй половинки.
2: А раки, посвятите день совместным прогулкам.
3: Львы, в этот день вам стоит 10 раз взвесить все за и против, прежде чем что-то сказать.
1: А девы, может быть, вам вместе плохо, потому что вы подобрали неправильное название вашим отношениям?
2: Весы, вам сегодня настолько захочется побыть в одиночестве, что вы сбежите ото всех в неизвестном направлении.
3: Скорпионы, сегодня вашему любимому человеку будет не просто сообщить вам какое-то неприятное известие.
1: Стрельцы, сегодня вы поймете, что не можете сказать вашему любимому человеку всей правды.
2: Козероги, сегодня можете тонко намекнуть вашему любимому человеку на то, что бы вы хотели получить в подарок или как он может вам доставить удовольствие.
3: Водолеи, вашему любимому человеку захочется наконец-то выяснить причину вашего дурного настроения или непонятных поступков.
1: Рыбы, в этот день звезды советуют вам получить максимум удовольствия от всего, что будет происходить в вашей личной жизни. И любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Доходы Армении от экспорта овощей и фруктов резко упали после сокращения поставок на российский рынок, считают эксперты. За май и июнь Евросоюз закупил у армянских фермеров такой продукции и цветов всего на 364 тысячи евро. Это в 80 раз меньше, чем объем поставок в Россию за тот же период годом ранее. Экономисты отметили, что европейский рынок пока не способен заменить российский из-за высокой конкуренции и сложной логистики. Сборы ребенка в школу в этом году в России обойдутся примерно в 17 тысяч рублей для мальчика и в 19 тысяч для девочки, почитали эксперты. В эту сумму входит базовый набор одежды, обувь, рюкзак и школьные принадлежности. Для девочки набор получается дороже из-за дополнительной одежды, платья, двух блузок и юбки. Джонни Депп может вернуться к роли Джека Воробья в «Новых пиратах Карибского моря». Продюсер франшизы сообщил, что сейчас ведутся переговоры с актером, а в сценарии уже прописана роль для него. Также в новом фильме может появиться Орландо Блум, сыгравший Уилла Тернера. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
7: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
8: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
9: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
10: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
11: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
12: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
13: Бани и бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
14: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
15: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
16: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
17: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
18: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
19: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. _ agreement/ru/0+.

0: Новые каперы на рекорде. Горячие новости.
1: Вторничный. Мужчина нашел 53-летнюю бутылку с посланием от маленькой девочки с очень богатой фантазией. Все это произошло в США. А девочка, оказывается, ей было 6 лет, они отдыхали вместе с мамой и сестрой. И чтобы развлечь дочерей, мама предложила написать, как раз положить в бутылку записку, кинуть в море. А у нее действительно была богатая фантазия. Она придумала целую увлекательную историю, что якобы ее похитили, заставляют нырять за губками в кишащих акулами водах. И, соответственно, мужчина, который нашел эту бутылку, там был адрес в конце указан. И он поехал по этому адресу, ее там не встретил, но встретил родную сестру.
2: Как бы история изменилась, если бы начало было нашел бутылку от девочки из очень богатой семьи.
3: Да.
2: Там лежало несколько тысяч долларов. Мне говорила: дядя, отдыхай, или тетя, как хочешь. И веселись, я из очень богатой семьи.
3: Слушайте, да я думаю, он автора письма может найти там в сквере где-то.
1: А я сначала повелась на новость. Видели унитаз для лудоманов?
2: Да.
1: Я сначала думала, что это правда, но нет, по-моему, это все-таки нарисовано.
2: Ловите новую фобию, у кого есть тяжелое одеяло. Девушка чуть не умерла из-за утяжеленного одеяла. Ее спасло то, что она вовремя вызвала скорую вообще. Блогерша одна рассказала, что давно страдает проблем со сном, и якобы вот это тяжелое одеяло может как-то помочь. И она, в общем, заснула, и эти шарики начали высыпаться из этого одеяла, там какие-то стеклянные, они небольшие и так далее. И аллергия у нее пошла на эти шарики, она давай раздуваться, покраснела, проснулась, и говорит, что происходит. А девчонка симпатичная такая. Представляю, если покраснела, такая.
3: А тебя только это волнует? Ой, страшненькая.
2: Да. И все, по итогу вызвала скорую. Говорят, да где девушка, у вас же аллергия на вот эти шарики. Вот такая вот история. Поэтому тяжелым одеялом поаккуратнее.
3: А что за одеяло?
2: Есть такая тема, на маркетплейсах продается, если у тебя плохо со сном, оно якобы тебя как придавливает.
3: Ну, я знаю, что тяжелое дело. Там шарики?
2: Да, да, там шарики стеклянные, небольшие такие. Распределены по этому одеялу.
1: Я думал, там пуховики старые.
3: Какое прикольное дело. Хочешь, чтобы она не уходила из кровати? Просто положил на нее эту свинцовую штучку.
2: Не-не, если она тебя убегает, ты как сеть просто бросаешь. Накрывает она. О, нет, нет, пусти меня. Мужчина.
3: Нормально.
2: Почему ты это оценил, я не понимаю.
3: Мне нравится.
0: На рекорде. Новый трек на рекорде. Клуни, Проспа и Тристан Хенри.

0: Рекорд.
1: Вейкаперы.
2: Короче, там же на выходных был медовый спас.
3: Да,
2: такая история. Девчонки мазали подошвы медом, привлекают женихов. Я обратился к своим незамужним и подругам-одиночкам, говорю, помажьте медом свои ноги, да, каждый по отдельности. Нет, говорю,
3: ноги если... или подошву?
2: Я подошву. Там кто что мазал, кто ноги, кто подошву. Сделали 7 шагов, что-то произносили.
4: Хлеб, помажьте, пожалуйста.
2: В общем, история так. В том, что я говорю, давайте, если это сработает, сообщите мне. Я провожу такой срез. Мы же средства массовой информации. Так. Должны знать, сколько, как это, в каком процессе соотношении. Пока никто никого не встретил. Я подумал, а что, если не медом мазать, а там чем-то другим? Вот ты хочешь приманить какого-то такого человека, который любит покушать? Мазиком намажь, пройди 7 шагов.
3: Хочешь кошку приманить, валерьянку намажь?
2: Ну, это не так немного. Здесь все-таки человека хотят люди встретить. Аджикой намажь, да, если хочешь...
4: Шашлыка.
2: Шашлыка, да, шашлычника какого-то.
4: Не, намажь аджикой, если хочешь получить люлей от владельца аджики, потому что у него вот-вот все подоспит.
3: А соус Цезарь подходит для салатниц?
4: Салатниц?
3: Ну, это тоже... Любителей салата.
2: Это если хочешь человека себе с именем Юлий. Вот тогда подойдет.
3: А если ты тарелочница, можешь фейри намазать.
2: Да что ж ты выбираешь-то? Я про сладости имел. Нутеллой можно намазать, да? Какую-нибудь сладкоежку.
3: Про сладости. Майонез и аджика у него сладости.
2: Что-то съедобное нужно. Тогда
4: девчонки, смотрите, есть лайфхак. Смотрите, не надо медом мазать. Если вот вам понравилось, смотрите, даже еще проще. Вам понравился мальчик, и вы хотите, чтобы он был с вами, просто намазывайте ботинок на подошву
3: ему клеем.
4: И бац, в спину, куда он денется?
2: Еще проще. Вы намазываете себе подошву и ему, и приклеиваете. Все. Так и ходите потом.
4: Да вы же
2: вот и первое свидание.
3: Прыгаете.
4: Намазываетесь клеем. Обмажьтесь медом и просто обтритесь об него.
2: В общем, я подумал, что нужно найти свой какой-то продукт, которому ты намазала ноги, и это сработало. И тогда для всех это будет...
4: Я бы повелся на сгущенку.
2: На сгущенку? Вот, видишь.
4: То есть я бы оценил.
3: А вы видели сейчас новый тренд, что девчонки делают... слепок на хлебушке, потом в тостер и отправляют это запакованное...
2: Это очень давний тренд, просто он вышел в массы.
3: Да-да-да, вышел в рилзы.
2: Я не буду, тебе рассказывать, о чем еще они делают слепок,
4: а потом,
2: чтобы не шокировать.
4: Берешь этот хлебушек и по лицу, что ты хлеб переводишь на это все.
2: Да, я вообще-то на него зарабатываю.
4: Да, еще и колбаской его там, вот и сырочками.
2: Сказал муж. Ну что, друзья, спасибо вам большое за это замечательное утро. Завтра с вами услышимся. С вами были Вейкаперы, Никита, Стас и Аня.
3: Отличного настроения, ждем в 7 утра.
4: Всем хорошего дня. Пока.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Dance Radio.
1: Огромный привет, друзья! Стартует новый час в эфире «Главный танцевальный». Меня зовут Виолетта Юшкина. В ближайшие три часа буду вместе с вами. Ребят, ну что, рассказывайте, кто собирается на фестиваль «Белое». Если вы все-таки решились, то сейчас самое время купить свой билет, потому что сегодня в 17 часов цена повысится. Встречаемся с вами уже 3 октября в Санкт-Петербурге. Казалось бы, времени еще очень много, на самом деле нет. Пройдет все в Ледовом дворце. Это все фестиваль «Белое», «Снежная королева». Не откладывайте, выбирайте свой билет на radiorecord.ru. 18+. Ну и рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, с кем там увидимся. Я вот 100% буду. Мне очень хочется. Давайте присоединяйтесь и вы. Давайте расскажу в этом часе, что же будем слушать. Работу от Диваш, Slow Down. Также появится Тони Дарк Айс, Your Body.

0: Рекорд. Новости.
1: 53% зарегистрированных избирателей США считают, что их финансовое положение ухудшилось после возвращения Трампа на пост президента, пишет F-Times. В целом 64% зарегистрированных избирателей полагают, что американская экономика движется в неправильном направлении. В Лихтенштейне, единственной стране в Европе, где до сих пор действовало право наследования княжеского престола по мужской линии, объявлено о прекращении действия этого правила. Наследование трона в стране теперь будет производиться по фамильной линии и не зависеть от пола наследника. С 1 сентября в российских школах начнут оценивать поведение учеников 2-8 классов. Оценка будет выставляться по 4 основным критериям, включающим 10 показателей. Перед введением систему протестировали в 89 школах. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Здесь не ловит? Совсем. Зато моя волна ловит ваше настроение и рекомендует треки даже без интернета. Скачивать ничего не нужно. Ловите мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
3: Условия подписки Яндекс Плюс и я.cc/b. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
4: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
7: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
8: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
9: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс Лет.

Огромный привет, друзья! Меня зовут Виолетта Юшкина. Вы слушаете главную танцевальную на часах 12.00, а на календаре 18 августа. И сегодня отмечается день «Никогда не сдавайся». Девиз жизни, кстати, многих людей, готовых идти до конца, чтобы добиться поставленной цели. Настолько важен в современном мире, что для него в календаре даже отвели специальную дату. Поэтому, друзья, never give up. Если хочется сдаться сегодня, например, подустали где-то, подустали на работе. В общем, не сдаемся, идем до конца. Ну и отдыхать всегда успеется, тем более лето продолжается, поэтому, друзья, с отличным настроением входим в новый танцевальный час. Кстати, послушаем работу от Don Diablo «Go Home with a Stranger». Также появится Bob Sinclair и Kaiza «I Can't Wait». Услышим трек от Hugel «Moving to the Sun».

состоятельный человек может находиться одновременно в нескольких местах. Например, на Гавайских островах и в федеральном розыске.

0: Рекорд. Реклама.
1: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?
2: Мать, в душе не чаю. Посмотри по звонкам в домофон, Сетелинка.
1: Сейчас гляну.
3: А это что за кикимора болотная?
4: Умный домофон Ситилинк. Будьте в курсе, кто приходил. Звоните 555-777.
1: Вань, пойди-ка сюда.
4: Умный домофон Ситилинк. Сказка только начинается. 555-777.
5: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9-11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУТУ. Вчера стало известно, что концерты Kanye West запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: На старт, внимание, школа!
3: Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Denix со скидкой 30% на выделенный ассортимент по 6 сентября. Все в наличии сегодня.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
5: «Мир». Каждый день в твоих руках.
6: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.

0: Рекорд. Реклама.
1: Мам, а когда у меня будет своя комната?
2: Скоро будет, солнышко.
3: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
2: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
3: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
4: Реклама ООО «Новый Реалти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале nashtochka.dom.rf не является публичной офертой.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк. Пусть они все и проверят.
6: Точно. У них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
4: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан Баттега, Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
0: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

В эфире главный танцевальный, стартует новый час. Всем большой привет, друзья, меня зовут Виолетта. Ребят, рассказывайте при помощи нашего чата мобильного приложения Рекорд, как часто вы пьете газировки. Вот листала тут телеграм-канал «Наше радио Рекорд» и нашла интересную новость о том, что лимонады могут привести к облысению. По словам трихологов, сахар и добавки в сладких напитках способны усиливать воспаление в организме, влиять на гормональный баланс и ухудшать состояние, внимания волосяных луковиц. Отдельно специалисты отмечают фосфорную кислоту, которая может мешать усвоению кальция и магния. Поэтому, друзья, если захочется сегодня выпить газировочки, давайте заменим лучше на воду с лимоном и медом. Это очень прекрасно помогает организму чувствовать бодрость и, конечно же, обретать хороший внешний вид. Поэтому меняем, как говорится, отходы на доходы. Вот так вот. Давайте расскажу о музыке. В этом часе работа от Алок нас ждет. Everything

Хьюгель с работой «Шайн». Услышим трек от «Another Talk to You». Начнем этот час с трека от «Offenbach», «Miles Away», «Рекорд Микс» и все это «Рекорд Дэнс Лето».

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись. Ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде.
4: Рекорд. Реклама.
5: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
6: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей. Получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
7: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
8: А чего выбирать? Ситилинк, конечно.
7: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
8: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
7: Ну да, Ситилинк проверенный.
8: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
7: Вот так Ситилинк.
9: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
10: В детстве ты фанател от Чикаго Буллс и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Продиджи и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты

0: готов закрасить это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигранты должны платить налог в 3% за каждый банковский перевод из России за рубеж, заявил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что за прошлый год мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранные граждане ничего не платят. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса. По словам экспертов, аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Таиланд намерен развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил вице-премьер и глава МИД страны. Он отметил, что в связи с этим министр цифровых технологий и в экономике и в обществе в ближайшее время посетит Россию с визитом. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: А правда, что Ст2 можно добавлять в группу не только семью?
4: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
5: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
6: Подробности на comtogether.t2.ru.
7: Вот это ухватил!
8: Ура! Купила! Мое!
9: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить «Выгодно» на Авито до 30 августа.
10: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
11: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
12: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акции рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
13: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
14: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
15: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
16: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
17: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
18: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». We'll be right back.

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть Тайвас. Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. Тайвас. Вкусный перерыв дня.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Обед в Баттега – это больше, чем просто еда. Это путешествие во вкус. Попробуйте наше фирменное жаркое из томленой оленины с белыми грибами. Блюдо, вдохновленное карельскими традициями. Нежная, тающая во рту оленина и ароматные белые грибы, которые добавляют глубину и лесной характер. Аромат дикого леса на вашей тарелке. Ресторан «Баттега», Ленина, 32. Обед с характером Северного края.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: радио.
1: В эфире первая танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие 3 часа я проведу с вами, друзья, и напомню, чтобы вы ничего не пропустили, уже сегодня в 18 часов стоимость билетов на фестиваль «Белое» вырастет. Так что, если вы еще не выбрали свой билет, то самое время поторопиться. Тот самый грандиозный фестиваль «Белое» «Снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru для лиц старше 18 лет, но пока вы успеваете до 18 часов, я расскажу о треках в этом часе. Свежак от Фил, Натали Райс, «Can't get you out of my head». Отличная работа от Джоэл Кори, «Devotion».

еще услышим Vertigo от Avalon Rockstone. Откроет этот час Ave с треком Midwinter Dark. Это рекорд. Dance. Лето. Рекорд.

Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Dance Radio. Record.

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Вашингтон-Пост, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Kanye West в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года

0: отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
1: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Вот это ухватил!
5: Ура! Купила! Мое!
6: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
7: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.

каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

Это главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Всем большой привет. Меня зовут Алена. Ближайшие два часа я проведу с вами, друзья. Если вы когда-нибудь работали в офисе, то наверняка знаете, что иногда раздражает вообще не человек, не коллега, а звук, который он может издавать каждые 5 минут. И вот очень интересная статистика. Россияне назвали звуки, которые сильнее всего способны вывести из себя именно на работе. Так вот, я знаю, что вам уже очень интересно узнать. В топе чавка. Чавканье, шмыганье носом, щелканье ручкой, громкий стук по клавиатуре и, конечно, разговоры на весь офис. Так что, если коллега снова начал щелкать ручкой, возможно, он даже не подозревает, какую психологическую атаку устроил всему отделу. Наверняка вы уже вспомнили того самого любимого коллегу. Ну а какой офисный звук раздражает вас больше всего? Можно выговориться в чате мобильного приложения «Радио Рекорд». Как всегда, обсуждаем эти темы под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. «Catfish, That Girl».

0: Еще одна новинка в эфире Клуни, Проспа, Good Girl. Совсем скоро услышим Мадонну и Мартин Гаррикс. Открой час Hugelin Alternate Moving to the Sun. Это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето. На рекорде.

несоблюдения техники безопасности человек может не только умереть, но и родиться.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь.

0: Рекорд. Новости.
1: Главу азербайджанской диаспоры в Москве Гасанова депортировали из России, передает российское бюро азербайджанского издания «Азерпресс». Его гражданство аннулировали еще в прошлом году. В июне этого года Гасанова задержали правоохранители и отправили в Центр временного содержания мигрантов. Причины аннулирования гражданства не уточняются. Добровольные взносы бизнеса в российский бюджет достигли рекордных 384 миллиардов рублей. Значительную часть этой суммы могли составить пожертвования крупных российских бизнесменов государству, идея которых обсуждалась на встрече Путина с бизнесом весной этого года. Жилье с чистовой отделкой в новостройках в крупных городах России за полгода подорожало на 11%. При этом жилье без отделки за этот период выросло в цене на 6,5%. Жилье с отделкой является более сложным продуктом из-за растущей стоимости ремонтных работ и рисков судебных разбирательств, отмечают эксперты. Внимание! Уже через несколько часов стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще не выбрали билет, то самое время поторопиться. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
3: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани, бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Дэнс лето! На рекорде. Дэнс.

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы, а древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое наваляли.
2: Все мы знаем творческий путь Тимы Белорусских. Я бы у него отобрал титул белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Каких-то таких вот этих вот, запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.

Первая танцевальная Россия на связи. Вы слушаете Радио Рекорд. И похожие разговоры о том, что зрителям надоели супергерои, можно пока что отложить. Новый Человек-паук, новый день, уже собрал в мировом прокате больше вашей ставки 2 миллиардов долларов. Причем всего чуть больше, чем за 2 недели. Если вам эти цифры вообще ни о чем не говорят, то вот вам факт. Это первый сольный супергеройский фильм, которому покорилась вот такая большая сумма. Теперь картина метит в пятерку самых кассовых фильмов во всей истории. Так что «Паук», похоже, снова всех удивил. Ну а вы уже посмотрели? Если да, как вам новый Человек-паук? Заслуживает таких сборов, по вашему мнению, или все-таки нет? Пишите в чате рекорда под лучшие танцевальные. Расскажу о треках в этом часе. Новинка от Dunmore Brothers, Trust Me. Свежак от Оливера Хелденса, A-E-I-O-U. Здесь появится потрясный трек от Rap Mafia House, Mafia Style.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет.
1: Возможно,
3: работаешь на радио.

0: танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Dance Radio.
1: Новый трек на рекорде.
2: Оливер Хелденс, Райдер и Young Punks. A-E-I-O-U.

0: Рекорд. Новости.
1: Трамп опубликовал изображение Ормузского пролива, назвав его новой территорией США. Американский лидер недавно заявлял, что США контролирует Ормуз. На его слова отвечал представитель КСИР и утверждал, что управляет проливом Иран. Еще четыре страны Евросоюза – Бельгия, Люксембург, Нидерланды и Швеция – с 1 октября этого года перестанут признавать российские пятилетние загранпаспорта. После вступления новых ограничений в силу таких европейских стран будет 15. Это в том числе Чехия, Эстония, Франция, Германия, Финляндия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша и Румыния. Российские школьники получили 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике, которая в этом году прошла в Ташкенте. Трое участников российской сборной на протяжении 3 лет занимались в кружке по олимпиадному программированию, где готовились к профильным соревнованиям. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
5: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
6: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
7: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».

Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.

Друзья, привет, это Радио Рекорд и Кристина, и ситуация там накаляется, вообще накаляется, совсем уже никому не смешно. Уже меньше, чем через час стоимость билетов на фестиваль «Белая» вырастет. Если еще пока не выбрали билет по какой-то причине, то самое время поторопиться это сделать. Фестиваль «Белая снежная королева» состоится 3 октября в Петербурге в Ледовом дворце. Ищите билеты и подробности на radiorecord.ru 18+, а в этом чате у нас далее «Ибица Цирка Лока». А еще шоу с Winter's Culture, Take Me. И обязательно Джон Саммит и Shades of Blue. И, конечно, Deep Light, Two Steppin'. Прямо сейчас, Ave, Meet Me in the Dark, и все это... Record.

0: Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Рекорд. Реклама. У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил?
1: «Иномарка-сервис». Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
2: Свет мой, зеркальце, скажи, кто к моему милому ходил, пока я на даче?

0: на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор, и все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Послу Японии в МИД России заявлено, что суверенитет и юрисдикция России над Южными Курильскими островами являются незыблемыми. Любые попытки японской стороны прямо или косвенно ставить под сомнение принадлежность Южных Курильских островов неприемлемы и незаконны, заявили в МИД России. С 1 сентября сверхсуточную работу в России смогут увеличивать до 240 часов в год, если это предусмотрено в коллективном договоре или отраслевом соглашении. При этом правило не затронет граждан, работающих во вредных условиях, а также сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Спрос на ЖД-билеты в Петербург на 9-11 октября вырос за вчерашний день в 41 раз по сравнению с прошлым понедельником, сообщили в пресс-службе ТУ-ТУ. Вчера стало известно, что концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене». Больше новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд реклама.
2: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
5: ООО «Шоу Бубу». УГРН 116-784-739-2130. Санкт-Петербург 18+.
6: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
7: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
8: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
9: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
10: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
11: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
12: Бесплатные кредитные карты Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
13: Изучите все условия кредита в разделе «Карты», «Кредитная карта 180 дней без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
14: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
15: Предложение распространяется на новый автомобиль «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдин в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
16: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером.
17: Изучите все условия кредита на сайте Сбербанк. И по телефону 0321 ПАО «Сбербанк».
16: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
18: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
0: Рекорд. Рекорд. Дэнс лето.

0: Dance Lento в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: А почему завтрак сегодня? Ведь завтрак завтра. А сегодня? Сегодня.
3: Забивать голову всякой ерундой лучше всего, когда желудок уже забит вкусной едой. Ресторан «Тайвас». Домашние завтраки, обеды и ужины в самом центре города. Улица Анохина, 31А. С 7 утра до полуночи.
4: Чтобы оказаться на прогулке в парке, вам нужно всего лишь спуститься на лифте. Для того, чтобы у вас открылся панорамный вид на город, вам нужно всего лишь распахнуть шторы. Жилой комплекс «Настоящий» от строительной компании «Нова» в центре города Петрозаводск. Монолитный дом, дизайн-отделка холлов, благоустроенная территория. Звоните уже сейчас. 59-47-47.
5: Реализация квартиры осуществляется через ООО «Нова Реалти». Предложение не является публичной офертой. Проектная декларация на сайте «Наш дом РФ». Подробности предложения по телефону 8-81-42-59-47-47.
6: Вот и вернулись с дачи. Надо интернет проверить, а то сыну скоро на учебу.
7: Давай бесплатно подключим Ситилинк, пусть они все и проверят.
6: Точно, у них как раз акция «Максимальная скорость на весь учебный год». Всего за 247 рублей в месяц.
7: Да, просто звони 555-777.
6: Эх, малой отличником станет.
7: Звони 555-777.
5: Условия акции уточняйте по телефону при наличии технической возможности. Актуально с 17 августа по 31 октября 2026 года.
8: Вечер в Боттега – время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой – свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо – идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега». Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
0: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Всем привет, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Друзья, как раз информация сейчас будет для любителей ранних ужинов. В московских ресторанах начали указывать цену за грамм, за 1 грамм стейка. Обычно же у нас как-то 100 грамм, да? Сейчас все за 1 грамм. Теперь все, вот действительно придется, наверное, доставать калькулятор, по крайней мере, таким людям, как я. Тем, кто позабыл таблицу умножения, тем, кто вообще считать не умеет и просит всегда коллег посчитать за меня, друзей, там, родных, всех, кто рядом, одним словом. Друзья, вообще вот, кстати говоря, что любите заказывать в ресторанах? Вот из последнего, что там вкушали? Я вот, честно, я консерватор, но я каждый раз зарекаюсь. Вот, ну, не буду я брать одно и то же. Вот эти щечки телячьи, бифстроганов. Ну, вкусно, но поднадоело. И каждый раз все равно продолжаю брать. Друзья, бывало ли у вас такое? Пишите об этом. Рассказывайте о своих гастрономических увлечениях. У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Там есть специальный чат. Вот туда все и пишите. Прямо сейчас, ну, не прямо сейчас, в этом часе у нас Филанд или Райс трек называется «Can't get you out of my head». Фила обсуждаем и в эфире, и вне эфира. Swedish House Mafia также рядом. Happiness is so sad. Еще Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. А еще Uncle Flex и SMS. Ты обещала никогда не говорить мне о любви. И что в нас, но никогда не погаснут все огни. Диджей Гой уже сейчас Мичика в эфире.
1: Дэнс лето! На рекорде! Лето!

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация выбрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы, а древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима Белорусских, например, ему бы, конечно, за такое наваляли.
2: Все мы знаем творческий путь Тима Белорусских. Я бы у него отобрал титул Белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Ну, каких-то таких вот этих вот запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто? Мы северяне.
2: Мы южане.
3: Южане.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Так, вещи перевезли, надо выбрать, какой интернет подключить.
5: А чего убирать? Ситилинк, конечно.
4: Почему Ситилинк? Полно же вариантов.
5: Ситилинк у нас уже давно работает. И без перебоев.
4: Ну да, Ситилинк проверенный.
5: Вчера вон соседа подключали. Сделали все быстро. Еще и 3 месяца интернета подарили. Звони 555-777. Оставляй заявку.
4: Вот так Ситилинк.
0: При наличии технической возможности. Условия уточняйте по телефону 555-777.
6: У вас не просто машина, помощник в жизни и работе. И когда такой автомобиль требует внимания, вам нужен тот, кто, глядя под капот, видит не проблему, а душу машины. Мы в «Иномарка-сервис» уже давно на «ты», не только с европейской харизмой, но и с напором китайских гигантов. «Иномарка-сервис», Зайцева 63, строение 2, телефон 37-828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойно.
7: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.
6: 828. Ваш автомобиль заслуживает лучшего, а вы спокойствие.
7: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: Мигранты должны платить налог в 3% за каждый банковский перевод из России за рубеж, заявил представитель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов. Он отметил, что за прошлый год мигранты перевели за рубеж более 17 миллиардов рублей. При этом с этой суммы иностранные граждане ничего не платят. Мошенники используют схемы с якобы выплатами родителям школьников перед 1 сентября и мнимыми сборами на нужды класса. По словам экспертов, аферисты либо проникают в уже существующие школьные чаты, либо создают их фейковые копии, выдавая себя за классного руководителя или члена родительского комитета. Таиланд намерен развивать сотрудничество с Россией в сфере кибербезопасности, сообщил вице-премьер и глава МИД страны. Он отметил, что в связи с этим министр цифровых технологий в экономике и обществе в ближайшее время посетит Россию с визитом. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
2: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
3: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
5: «Масло, масло, масло, масло». Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Вот это ухватил!
7: Ура! Купила! Мое!
8: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
9: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на Авито.ру. 12+.
0: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour T1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успеете купить свой G-Tour T1 в лимитированной версии. G-Tour T1. Безгранично близко.
4: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрус».
10: Режим полета включен, а моя волна не выключается. Рекомендует треки даже без интернета. И заранее ничего скачивать не нужно. Слушайте «Мою волну» без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
13: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
14: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
15: Подробности на accountogeta.t2.ru.
16: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7. Технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7. Лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
17: А в ленте есть все для будущих отличников со скидками до 50%. Например, набор ручек Крок энд Дилли 6 штук за 19 рублей.
18: Акция действует до 19 августа 2026 года. В гипермаркетах, кроме формата эконом, количество товара ограничено.
19: В ленте!
20: Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес «Спасибо» именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
21: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
22: Dance лето!
0: На рекорде.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Обсуждаем, где и как вы потерялись, ваши истории вспоминаем.
2: Мама потеряла в детстве на вокзале.
1: Потеряла или оставила?
3: Посторожи чемодан, мама сейчас вернется. И только потом ты понимаешь, что чемодан пустой. Потом ты приезжаешь в Петербург, врешь всем, что поступил в университет, и работаешь на радио.
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Рекорд. Реклама.
4: Вечер в Боттега. Время для особенных гастрономических впечатлений. Познакомьтесь с настоящей карельской классикой. Свежей ряпушкой, приготовленной по традиционному рецепту. Хрустящая золотистая корочка снаружи и невероятно нежное, тающее во рту мясо внутри. Легкое, полезное и по-домашнему уютное блюдо. Идеальный выбор для вечера. Ресторан «Боттега», Ленина, 32. Ужин с характером северного края.
5: Мам, а когда у меня будет своя комната?
6: Скоро будет, солнышко.
7: Пора менять курс. ЖК «Компас-3». Трехкомнатные квартиры на Перевалке. Ключи уже в этом году.
6: Обменяйте квартиру на новую с готовым ремонтом от застройщика.
7: Платеж всего 27 тысяч в месяц. Отделка в подарок. ЖК «Компас-3». Меняйте курс на большее. Звоните 59-47-47.
8: Реклама ООО «Новый Ялти». Подробности узнавайте по номеру телефона 59-47-47. Проектная декларация на официальном портале наш.дом.рф не является публичной офертой. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Дома.

0: Домашнее телевидение «Ситилинк». 3 месяца в подарок при подключении. Звоните 555-777.
1: Условия акции уточняют по телефону при наличии технической возможности. Актуально 17 августа по 30 сентября 2026 года.
2: «Ситилинк».
3: Сделайте глубокий вдох. Прямо сейчас отпустите мысли, что приготовить на завтрак. Забудьте про контейнеры с обедом. Вы не должны придумывать ужин. Для этого есть «Тайвас». Ресторан, который работает в вашем ритме. Утром шведский стол, днем разнообразный буфет. Анохина 31А. «Тайвас». Вкусный перерыв дня.
4: Реклама в Петрозаводске 50-30-10.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Топ-5 покупок месяца.
5: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
4: Амода C5. Добавить стиля.
6: JQJ7. Впечатлить друзей.
4: Амода C7. Собрать взгляды.
6: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
4: А выбрать нужно только одну?
5: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
8: Сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
9: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
10: AI — искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser /agreement/ru/. 0+.

Dance Radio Record. Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Деньги, деньги, деньги. Что вас еще интересует в жизни? Меня вот очень интересует, поэтому давайте именно их и обсуждать. Итак, общественный деятель, блогер Артемий Лебедев заявил, что на 60 тысяч рублей в России можно спокойно прожить, тратя всего лишь при этом 30 тысяч рублей в месяц. Итого у нас и половинка еще остается. Дизайнер посоветовал питаться дошираками, сосисками, тушенкой, сгущенкой, а еще ходить в столовые при разных техникумах. Кстати, справедливо ради. На мой взгляд, замечу, что в столовках всегда очень вкусная еда. Почти как домашняя. На минуточку, друзья, не забываем об этом. При этом отмечается в нашей новости, которую я нашла в телеграм-канале Радио Рекорд, что Артемий... Слушайте, это звуки Андрея Хрусталева. Ну, почему? Потому что Андрей Хрусталев уже готовится к эфиру. Говорю в микрофон тем временем. Артемий Лебедев тоже говорил в микрофон за 400 тысяч рублей и советовал нам жить на 30-60 тысяч рублей в месяц. Друзья, сколько денег вам надо для счастья в месяц? Пишите вообще самые-самые немыслимые суммы. Где писать? У нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Можно прямо там, в чате. Пишите, все буду читать обязательно. Тони Дарк Айс в этом часе. Your body. Nobody. Еще услышим Dunmo Brothers и Trust Me. I don't want nobody. I'm losing all my patience. Все-таки звуки чавканье в этой песне. Вот слышу и все тут. Корыто также в этом часе и Манхэттен. И, конечно, Кэлвин Харрис и Satisfy. Уже сейчас Оффенбах и Miles Away в эфире. Dance.

0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мы здесь чинили, вы не помните. А здесь вы не оплачивали. Вот видите, собранием жильцов, все подписи. Тут рыбу заворачивали.
3: Таких компаний мы наелись и не признаем. Мы выбираем современную, с прозрачным приложением «Новодом». С приложением управляющей компании «Новодом» вы в пару кликов задаете вопросы, получаете ответы, следите за историей обращений и платежей, получаете уведомления о всех событиях. «Новодом». Присоединяйтесь к новой удобной жизни. 50-40-00-6+.
4: В детстве ты фанател от Chicago Bulls и мечтал о разноцветных волосах, как у Денниса Родмана. Но такая прическа у тебя на районе была отличным способом самоубийства. Потом кайфовал от Prodigy и хотел дикую стрижку Кита Флинта, но старшина в армии твой стиль не оценил. И вот всем все стало можно, но уже не тот задор. И все, что ты готов закрасить, это седина. И ты так легко сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-9.
4: Сдался. Не тускней, заходи в барбершоп «Карельский цирюльник» на Анохина и сделай себе крутейшее окрашивание, как всегда мечтал. «Карельский цирюльник». Да будет цвет.
1: Реклама в Петрозаводске. 50-30-10.

0: Рекорд. Новости.
1: США опасаются применения искусственного интеллекта для разработки биологического оружия. Как сообщает Вашингтон-Пост, Вашингтонская администрация на данный момент разрабатывает комплекс мер по противодействию подобным сценариям. Новая схема мошенников с продажей цветов появилась перед 1 сентября. Россияне стали получать сообщения с предложениями купить букеты и подарки для учителей по заниженным ценам. В них содержатся ссылки на поддельные сайты, сообщили эксперты. Концерт Канье Уэста в Москве в этом году не планируется. Изначально его хотели провести в Лужниках, однако после изучения погоды за последние 3 года отказались из-за возможного дождя, сообщила владелец и гендиректор Say Agency. По данным ТАСС, объявление о билетах на концерты в Петербурге компания будет проверять на благонадежность вручную. Больше новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Отключите интернет. Да, прямо сейчас. Слышите? Ничего не изменилось. Моя волна рекомендует треки даже без интернета. И скачивать ничего не нужно. Слушайте мою волну без интернета в Яндекс.Музыке.
11: Условия подписки Яндекс.Плюс. Я.CC/B. Предложение до 30 сентября 2026 года. 0+.
12: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
13: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, пирожное бисквитное Орион Чоко Пай 480 граммов 237 рублей с 13 по 19 августа. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
14: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321 ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
15: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
16: Милый, собираем чемоданы.
17: Мы же только разобрали.
16: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
18: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
19: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
20: Дэнс лето. На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Белорусы – это русские со знаком качества, заявил Лукашенко. Белорусская нация вобрала в себя культуры и традиции народов Востока и Европы. А древние славяне якобы появились именно с территории современной Беларуси.
2: А зачем он это делает?
3: Почему нет? Лукашенко-то россияне не побьют. Вот если бы такое постоянно повторял, ну, скажем, Тима белорусских, например, ему бы, конечно, за такое навалять.
2: Все мы знаем творческий путь Тимы белорусских. Я бы у него отобрал титул белорусских.
3: Если не белорусских, то каких?
2: Ну, каких-то таких вот этих вот, запрещенских.
3: Кто качественнее? А древние славяне появились из Бобруйска или прямо из Минска?
2: Откуда угодно, кроме города Гомель.
3: А мы кто?
2: Мы
3: северяне.
2: Мы южане.
3: А южане.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, московское время. Это радиостанция «Рекорд», это мы, Кремов и Хрусталев. Стало быть, как всегда, вместе с тобой мы будем обсуждать новости и ничто другое. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! Одна из самых частых и самых смешных жалоб современного человека – это жалоба, что у него нет времени. Мол, куча работы, и что сейчас такая напряженная и такая сложная жизнь. Конечно, все это конская ерунда. А времени в сутках сейчас, как и в 5 веке до нашей эры, по-прежнему 24, а тот, кто жалуется на нехватку времени, 70% его драгоценного тратит на просмотр отупляющих рилсов, разные сериалы и прочие там пьянки. Нет, современному человеку не хватает ни времени. Ему не хватает совсем другого, а именно желания и интереса. Интерес из-за переизбытка информации и эффекта ленты давно немножечко выцвел и выпарился. И вот на пике этого самого неинтереса, то есть после рабочего дня 8 часов, приходим мы и продолжаем давить на этот интерес, как обычно, в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Мы в большой беде. Губернатор Забайкалья объявил борьбу с матом одной из главных задач региона. Александр Осипов заявил, что нецензурная лексика становится все привычнее и молодеет, проникая даже в речь детей. Жителей края призвали осознанно начать бороться со сквернословием. Теме матерных слов посвятили отдельное оперативное совещание правительства Забайкалья.
2: А совещание-то это само, я надеюсь, провели с матом? Ну, потому что я не верю, что без мата. Тема-то острая. А совещание о вреде мата без мата сейчас особо не проведешь. Иначе что это за проблема
1: такая? Не просто совещание в штатном режиме по графику, а оперативное совещание.
2: Конечно, как это без мата? Это невозможно.
1: Это такое напряжение там, наверное, в воздухе
2: жутко.
1: Просто искрилось.
2: А раз напряжение, там где напряжение, там и мат. А мы в большой беде, да, губернатор Забайкалья сказал. А что там такое случилось в Забайкалье? Какая там беда? Во всей России, там все от бабушек до хомячков, все ругаются матом и ничего. А в Забайкалье что, в беде? Что там произошло-то? Что там, мат вышел из берегов? Или что там, было какое-то матное землетрясение, матотрясение? Или там что, бомбардировка матом произошло? Что там такое случилось?
1: Ну, возможно, да. Сначала губернатор Забайкалья и как бы и другие чиновники, забайкальские политики, думал, что все нормально. Средняя температура по стране мата одинакова. Но тут случайно, может быть, вот сейчас лето же, на каникулы съездил в Сочи, в отпуск. И увидел, что в Сочи, да, матерятся.
2: Не так Забайкалье.
1: То есть Забайкалье вот реально в большой беде.
2: Ну, в Сочи действительно там меньше, ну, просто меньше говорят, жарко. Не просто в большой беде, он что там сказал? Значит, он сказал, что там нецензурная лексика становится все привычнее, да? И молодеет, проникая даже в речь детей. Ого! Даже в речь детей, нифига себе! То есть, интересно, вот откуда она туда проникает? Знаете, скорее всего, из радио. Потому что ведь недаром на радио за маты такие штрафы. Вот у нас, знаете, слушатели, как там где-нибудь в треке ночью, там какого-нибудь, знаете, там реп, шмреп, я там не знаю, матерное слово услышат, сразу пишут жалобы. А почему? А потому что дети матом, конечно же, ругаются, слушая радио. Ну не из-за родителей же в самом деле, которые при них каждый день матерятся, как бомжи, у которых хоть не лепиво. Каждый день. Причем все без исключения. Знаете, те, кто мало ругается матом, это у нас просто те, кто произносит слово на букву «Б» при детях, только когда потерял дома телефон. Все, это не считается.
1: Или молоток на ногу упал.
2: Ну, да, это вообще не считается. Еще нецензурная лексика становится все привычнее и молодеет. А вот это я не понял, молодеет, это что значит? Это значит, что мат становится все таким более свежим, новым, задорным. Что значит мат молодеет?
1: Ну, видимо, то, что все более молодежь, начинают ругаться матом.
2: То, что молодые матерятся, это совершенно естественно. Естественно, что он молодеет. Это потому, что матерящиеся взрослые, они тоже не стареют, в смысле мат. И в 60, в смысле мата, как молодые, да, матерятся, как думают. Ну, а то, что, знаете, я не понимаю, в чем проблема-то, в Забайкалье ругаются матом. Так это очень, это хорошо, это здорово, это Забайкалью просто повезло, потому что во всей остальной России матом уже никто не ругается, им просто разговаривают. Поэтому поздравляем Забайкалье, у вас все не так уж и плохо. А как у нас здесь?
1: Нет, ну, возможно, все-таки плохо, действительно. Вы понимаете, ну как бы это очень трудно бороться с чем-то, что уже как бы на подкорке записано у нас, на генетическом коде. Мы можем как-то, знаете, вот как-то ограничивать, нормализовать, регулировать эту историю. Сначала, до полного запрета постепенно. Сначала, может быть, объявить какие-то места специальные, резервации, где можно ругаться матом. Там максимально далекие от школы детских площадок.
2: А они уже есть. Это детские площадки. Вот, это и есть детские площадки. Это и есть резервации, где ругается матом. Я недавно, значит, тут буквально, значит, там проходил, знаете, у нас в центре, не только в центре, куча таких типа футбольных площадок сделаны, большие такие, с высокими сетками, чтобы, значит, и там есть еще какие-то турники. Я там решил немножко поподтягиваться, а там рядом детишки лет 12, парни, в футбол играли. И вы знаете, и я вот вдруг понял, что вот это и есть площадка для того, чтобы ругаться матом. Потому что мат был такой отборный, что я, знаете, оттуда выскочил. Потому что я понял, что, я не могу находиться на специально отведенном месте для мата.
1: Ну вот, значит, перенести, сделать, знаете, как курилки в аэропортах. Не знаю, сейчас они есть, раньше были такие герметичные, такие, знаете.
2: Да куда? Вот они уже все есть. Не надо никуда переносить.
1: Хорошо.
2: Все уже работает.
1: Час мат, какое-то отдельное время.
2: Это да.
1: Как-то к торговле алкоголем. Знаете, там вот там. Ругаться можно там до 11. Ну, с 10 до 11 там, или как-то вот.
2: А что же будет после 11?
1: Ну, как-то вот сдерживаться.
2: После 11 я уже не хочу. Вообще. Что мне делать? Беруши? Покупать?
1: Вы просто рано ложитесь спать.
2: Окей, вопрос. Вопрос-то серьезный. И вопрос вам, товарищи, да, дорогие. Вот в Забайкалье решили побороться с матом. Во всей остальной России нет. Там нормально. Никаких проблем с этим нет. Ну, ничего страшного. А как бороться с матом? Может быть, у тебя есть свои мысли? Вот как? Вот Кремов предложил на детских площадках ругаться. Что-то он их назвал... Нет, в смысле...
1: Не перевирайте меня.
2: Нет, просто они уже такие и есть. Ну, потому что дети ругаются матом. Ну, ничего не поделаешь.
1: Как заменить?
2: Потому что ругаются матом их родители. Понимаете? Да, как они еще могут? Так вот, какие-то специальные резервации. Может быть, как... Какие еще... Как вот нам перестать всем ругаться матом-то? У вас есть предложение?
1: А может, какая-то позитивная стимуляция? Они вот не запреты какие-то, да? Вот, а вот какой-то там, может, там, не знаю, премию какую-то выписывать за неругание.
2: Премию, наоборот, может быть, небольшие налоги на мат.
1: Там. А, вот, кстати, налоги всегда работают.
2: Это хорошо. Да, например, на какое именно слово? Вот,
1: самое большое? Нет, по-разному там.
2: Ну, нет, вот для вас самое страшное.
1: На букву «Х», конечно, самое.
2: Почему? Такое. А на букву «Х» и налоги на «Х»? А если вот на такой вот, на эту букву?
1: Ипотеку можно брать.
2: На «Е». А, ипотеку?
1: Ну, типа, взял?
2: А ипотека почти матерное слово. Замени две буквы, а точнее даже, если вместо «И» «Ё».
1: Да любое слово, если заменить пару букв.
2: Вот видите, какая проблема. Очень много проблем решать вам. Итак, как бороться с матом? Есть ли у вас предложение? Обсудим в народных новостях.
0: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В российских медвузах возник массовый недобор в ординатуру. Сотни бюджетных мест после основного этапа приема остались свободными. Большая часть из них раньше была целевой, но желающих занять такие места не нашлось. Эксперты связывают ситуацию с новыми правилами. После обучения бюджетники должны несколько лет отработать в государственных клиниках, а за отказ от обязательств предусмотрен штраф в размере 3-кратной стоимости обучения.
2: А что, простите, такого ужасного, что они должны несколько лет отработать в государственных клиниках? А где они хотят после медвуза работать? Сразу блогерами, что ли? Или рэперами? Ну, можно же дипломированному врачу не сразу идти в блогеры, ну, не знаю, ну, хотя бы пару годиков поработать врачом, нет?
3: Ну, они хотят, знаете, вот они хотят в дорогих стоматологических, дорогих косметологических...
2: То есть они хотят именно в государственную,
3: да, в частную,
2: сразу хотят,
3: конечно,
2: в частную. А тогда, а что там, что там не намазано, что там плохого в государственных клиниках, что там так страшного? Там ничего страшного нет, зарплаты там не великаны, страшные, знаете... Что там еще такое?
3: Ну вот да, вот поэтому они просто они хотят, скажу страшную вещь, ну, денег заработать как-то и жить там, да?
2: А в государственных клиниках не дают?
3: Они вот, я не знаю, я как бы...
2: А я сам не знаю.
3: Ну, поговаривают что? Врачи что из государственных клиник, слухи ходят, что им платят там дофига как мало.
2: То есть первую часть по телевизору просто платят дофига. Видимо, я не дослушал до так мало.
3: Да, вы просто переключились на НТВ.
2: Может быть, ну, может быть, я не знаю, но чего они боятся-то? Они говорят, что там, что их пугает, что несколько лет они должны отработать в государственных клиниках. Ребятки, а вы не бойтесь, что типа, ой, мне придется там... Там, в государственных клиниках, работы столько, что вы ее даже не заметите. Вы не заметите, как несколько лет пролетят. Да, пришел на работу в понедельник, а ушел в 2029.

вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Канье Уэста могут заменить на любого другого артиста без изменения даты, времени и места концерта. Это прописано в официальной публичной оферте концерта на «Газпром-арене». При этом деньги за билет в случае замены исполнителя возвращать не обязуются. Концерты рэпера запланированы на 10 и 11 октября на «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге.
2: Не понял, как это Канье Уэста могут заменить на любого артиста? То есть ты купил билеты на Канье Уэста, ты пришел на Канье Уэста, а вместо него вышел шок. Клоун Олег Попов?
3: Ну, именно с Олегом Поповым это уже невозможно.
2: Ну, какой, или что, или просто Тамада Алла Исааковна. Или Факир, Азан Факироглы, он же Сережа. Или что, то есть ты пришел на Канье Уэста, а там что, цыганская группа «Кабриолет» или группа «Любовь Успенской», как она называется, «Золотое кольцо» с песней «А я вовсе не колдунья».
3: Вы неправильно ставите вопрос. Ты не пришел на Канье Уэста, ты пришел в конкретное место, а на «Газпром-арену», в конкретный день. И в конкретное время. Вот и все. А Канье Уэст там не Канье Уэст, как бы.
2: Так они, а вот это такая я, секунду. Это вот для Канье Уэст или не Канье Уэст, это вот на самом деле немало важно. Когда, особенно когда ты пришел на концерт Канье Уэста. И вот, ну, понятно, что ты пришел, там. Одно дело, если там кто-то вообще непонятный, там, ну не знаю, там, мистер Малой, например, да, за билет в 50 тысяч на Канье Уэста. Это одно дело. Или вот тот, кто будет. То есть, вот пришел, ты пришел на концерт Канье Уэста. А там выходит какой-то наш артист, но он как бы не выдает себя за себя, выдает себя за Канье Уэста. Ну, то есть, например, выходит Николай Басков и будет под него косить. Там, не знаю, перекрасится в черный. Кстати, где-то в треках у Канье Уэста есть там такое, что типа от настоящего рэпера должно пахнуть наркотой и дерьмом. То есть, и, например, там, ну, например, Басков накрасится в черный, намажется говном, например, да? Или, то есть, это, или он не будет выдавать себя за Канье Уэста, а просто скажет, я Басков.
3: Например. Никакого там Баскова, никакого Киркорова, никаких топов там не будет, если случится такая история. Потому что в чем ее смысл, как бы? Срубить по-легкому денег на билет. Билеты стоят больше сотни тысяч. Там, ну, многие.
2: Я, да, 50 нет. Это я.
3: Да, да, это самый минимум. Нет, да. Там самый минимум, по-моему, 10, но их уже нет. Это как бы, ну, совсем.
2: Понятно,
3: это
2: да.
3: возле постоять возле концертного зала, наверное, такие. Вот будет какой-то такой, ну, не топовый артист, что было выгодно. Чтобы, потому что Баскову нужно много платить.
2: А что,
3: какой-то Алексей Гоман.
2: А может даже без Алексея, просто какой-то Гоман.
3: Ну, может. Или же, смотрите, они еще как бы... Что сразу, российский артист? Нет, они сдержат свои обещания. Будет иностранный артист, какой-нибудь колдун из Беларуси. Иностранный. Что тебе еще собака надо? Время то. Газпром-арена та.
2: Колдун, да? Ну, да, я вот насчет времени. Значит, могут заменить на другого артиста без изменения даты и времени, и места. А что значит без изменения даты и времени? Это чтобы, типа, не успели убежать, что ли? То есть когда им, скажем, объявят там, ну, колдуна или, не знаю, Олега Газманова, да? Потом, дамы и господа, уважаемые товарищи, сегодня у нас для вас приятный сюрприз. На сцене вместо незаслуженного и ненародного Канье Уэста заслуженный и народный Олег Газманов. И все, если объявили мероприятие, уже не сбежишь, да?
3: Да.
2: Как бы, ну, только у меня вот единственный вопрос. Только, а кто будет вот этим храбрецом? Кто будет этим мужественным подвижником? Этим отчаянным, бесстрашным героем, который решится после этого выйти на сцену, приняв на себя все тухлые яйца и отборные маты? Потому что вот у нас недавно, помните, значит, это видео популярное, когда Милонов, значит, перед концертом Шуфутинского там, да, решил почитать его стихи, да, и помните, что там ему посоветовали, куда его направили, какой диагноз ему поставили, пошел на 3-2 раз, да, а это он, извините, Шуфутинского не заменял, а просто что-то прочел, а если бы он вышел как бы вместо него, могли бы не просто послать, а могли бы еще тропинку и даже провести по этой тропинке,
3: ну, слушайте,
2: до конца.
3: Это там была публика, которая слушает шансон, вот этот казус Милонова и Шуфутинского, да? А слушатели рэпа, они приличные, интеллигентные люди, они же ничего не сделают такого, да? Тем более, если приличный интеллигентный человек заплатил 100 тысяч как бы за билет. Как бы. Нет, они скажут, ну что, ну батенька, ну как, ну негоже там, ну что вы в самом деле, ну пойдем-ка мы отсюда, Павел Сергеевич, пойдемте.

0: Да? И уйдут просто тихо.
1: Ну, окей, хорошо, ладно.
0: Так же будет все.
1: Ну, конечно, безусловно. Но хорошо. Ну, что если они не без переноса времени и даты? Ну, могли бы хотя бы перенести время, ну чтобы намекнуть нам, что это будет другой артист. Ну, хоть намек. И действительно, я хочу намека. Это будет все-таки, ну, вот если это будет не Канье Вест, то кто? Ну, кто? Ну, хоть намекните. Это будет Александр Глызин или Михаил Муромов. Ну, вот кто, вот по ощущениям?
0: Игорь Саруханов.
1: Или Александр, как его звали, Рогожин. Или Рогозин.
0: Рогожин.
1: Я уже перепутал. Да.
0: Сергей Александр.
1: Да, а нет, Сергей. Но я знаю точно, кого точно не будет. Не будет. Эх, всех вздохнем. Вот точно уже не будет певца нашего Шамана. Потому что вот буквально вот несколько часов назад я где-то прочел, что Канье Вест предложил ему спеть с ним, а он
0: отказался. Канье Вест ему предложил спеть?
1: Да, ну, то есть я не знаю, я за что купил, не знаю. Что типа, да, он предложил спеть вместе с Шаманом, Шаман отказался. А, кстати, почему отказался?
0: Ну, потому что он здравомыслящий человек, понимает все, как бы, да, нормально.
1: А может, как раз не понимает. Может, не понимает рэперского языка. Может, просто не понимает, что он там говорит.
0: Он понимает не языка, а понимает ситуацию. Смотрите, ну, странно будет, если они с Шаманом, как бы, когда вместе, какую-то совместную какую-то песню одного или другого, да, ну, то есть трек Канье Веста или песню Шамана. Потому что у Шамана песня, у Канье Веста треки, да, как это делит. Вот. Странно, если Шаман будет что-то там читать.
1: Не, все-таки, ладно. Это важно. У Шамана песня, а у Канье Веста драги.
0: Ну вот, что вот такое.
1: На треке на драгах замешанный, да.
0: Вот. И ну, странно, если что Шаман будет что-то такое, как бы читать какую-то рэпчину с Канье Вестом. Но еще более странно, если Канье Вест исполнит с Шаманом «Я русский».
2: Крем-хруст-шоу.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Госдуме посоветовали Канье Уэсту спеть дуэтом с Михаилом Шафутинским и исполнить песни Михаила Круга. Депутат Виталий Милонов заявил, что рэп – это американский тюремный андеграунд, а в России артисту стоит познакомиться с отечественным шансоном. В качестве репертуара он предложил Уэсту выучить «Тихо, как в раю», «Владимирский централ» или «Что ж ты, фраер, сдал назад». По словам Милонова, так рэперу будет проще стать ближе к российскому слушателю.
2: Слушайте, а я не понял, а Милонову что, так понравилось, как его посылают? Его вот на концерте Шафутинского вот как раз за это «Тихо, как в раю» и послали на, ну, как говорят интеллигентные люди, на пенис. А когда он там его стишок, вот там про эту звездочку читал, да? А ему что, понравилось? А тут уже, знаете, поклонники Канье Уэста могут Милонова за его предложение послать не на белый, а на черный. Потому что Канье Уэст же, он черный, и пошлют его уже на черный, а черный-то значительно больше.
3: Но понимаете? Тут как ничего такого не будет. Это же не Виталий Валентинович будет исполнять «Тихо,
2: да, за предложение просто, ну, понимаете, вспомни того, да? Может быть, не стоит уж так рисковать?
3: И, кстати, давайте называть вещи своими именами. Во-первых, не «Тихо, как в раю», а «Еврейский портной» называется песня. Это раз. А во-вторых, никакой не Канье Уэст. Канье Уэста никакого нет. Есть артист Е.
2: Действительно будет несколько, ну, небольшой конфуз Канье Уэсту, который поддерживал Гитлера, петь песню с названием «Еврейский портной», ну, если будет только их
3: слова. А Канье Уэст извинился.
2: Да, он извинился за то, что сказал, что ему нравится Гитлер, но он извинился за то, что говорит, или за то, что думает.
3: А за все он извинился.
2: Нет, тогда он извинился за наркотики, потому что такое сказать можно только под наркотой, если он перестал так говорить.
3: Это говорил Канье Уэст. Сейчас есть Е. Его зовут.
2: Это другое дело.
3: Все, это разные два разных человека.
2: Ну, окей, хорошо. И что там, значит, Милонов говорит, что рэп, что это американский тюремный андеграунд? Серьезно? Слушайте, я не знал, что традиции Западной Африки, где вот эти вот гриоты, эти вот пересказчики истории под бой барабана, что это тюремная традиция. Я не знал, что тостинг, вот этот разговор поверх танцевальной музыки, так сказать, там, басов, да, это шансон. Это, оказывается, это прям действительно тюремный.
3: Ну, в общем-то, да, как бы, когда годы-то прошли, как бы, когда приехали, или, вернее, привезли африканцев из Африки, это стало... Они сели в тюрьму.
2: Ну, не все, не надо. Кто-то, знаете...
3: Кто-то избежал, да.
2: И, значит, в качестве репертуара он предложил Уэсту выучить «Тихо, как в раю». А, слушайте, мне кажется, он хочет подставить этого Уэста, потому что если он это споет, его действительно могут уже его послать, самого Кенни. А и не лучше ли, послушайте, если он хочет, чтобы он спел что-то наше, не лучше ли Канье Уэсту просто тогда переодеться в нашу Татьяну Буланову?
3: Да,
2: сейчас модно. Хотя нет, за переодевание, конечно, в женское могут не только послать, но и как бы да. Но окей, хорошо, если шансон он хочет, почему бы Канье Уэсту не переодеться в Любовь Успенскую? Это все-таки как бы не в женщину.
3: То есть вы настаиваете, да?
2: Не, ну просто все-таки это будет, ну, как бы, если... Ну, все-таки она же... Ну, это хотя бы... Да, хотя... Ну, ладно.
3: Хотя, возможно, Виталий Валентинович указывает нам на то, что намекает, как человек государственный, знающий, как бы там, ну, там все эти вот истории, что именно Шафутинский заменит Канье Уэста. И, кстати, он же американское гражданство.
2: Да, конечно.
3: Американский артист.
2: А раз его заменит Шафутинский, значит, и Милонов. Потому что последний раз на концерте с ним был Милонов. Вот все и выяснилось. Значит, неплохой концерт будет. Огнище настоящее. Но вы знаете, нет, я думаю, в любом случае, если все-таки приедет сам этот Уэст, то вот если он хочет рэп, да, вот я предлагаю, у меня есть другое предложение. Все это чушь собачья, там, все это Шафутинский, это все к рэпу не имеет отношения. Давайте, если же он хочет заменить на наш рэп, что у нас, какая у нас была первая песня в стиле рэп в России? Даже не в России, а в Советском Союзе. Вот вы не знаете, а я знаю. Первую в России рэп-песню исполняла группа «Час пик». И текст, я даже специально его сейчас вам тут скачал. Я прочту. С текстом, да, смотрите, текст примерно такой. Это первый рэп советский. С текстом все предельно сложно, твердят уже много лет, что это просто невозможно на русском делать реп. Мол, и слова у нас длиннее, и туго дело с рифмой, к тому же в нашем языке слишком мало ритма. И вот если Канье Уэст почитает такое, тогда все поймут, что он точно рэпер, потому что он точно обдолбан.
0: Рекорд, реклама.
4: И вот она, опасная атака.
0: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
4: Вы искали бесшумные стеклопакеты? Так вот.
5: Напоминаем, идет распродажа на те самые...
6: Бани-бочки на вашем участке. По-прежнему интересно?
7: Уже неинтересно. Переходи в Билайн и очисти номер от назойливых звонков. Чисто одной кнопкой. Даже если когда-то сам дал на них согласие. Билайн. Давай по-настоящему. Подробнее на билайн.ру. 12+.
8: Милый, собираем чемоданы.
9: Мы же только разобрали.
8: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
10: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия. Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
11: А, сайт не открывается. Да вчера же еще все работало. И как мне предложение по ипотеке смотреть?
12: В Яндекс.Браузере с Алисой AI сайты открываются без ошибок. Ведь в нем уже встроены нужные сертификаты безопасности. Яндекс.Браузер работает как раньше.
13: AI искусственный интеллект. Подробнее на yandex.ru/legal/browser. Нижнее подчеркивание agreement/ru/0+.
14: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: Из всех видов связи самая коммерческая и самая меркантильная – это связь обратная. Ну, ничего не поделаешь, так уж заведено на радио. Что-нибудь говоришь, потом нужна обратная связь. И вот сейчас как раз она, обратная эта самая связь от вас, дорогие наши пишущие радиослушатели. Вы тут кучу всего понаписали, кое-что из нее почитаем в эфир. Народные новости, что там?
1: Ну, тут у нас была новость о том, что губернатор одного из российских регионов заявил, что мы в большой беде по ситуации с матом. Что нужно как-то с матом бороться, как-то изживать эту нецензурную лексику. Но мы не такие большие оптимисты, как наши губернаторы. Мы как такие, ну, скептики, да, немного, что ли. Понимаем, что как-то вот, ну, сразу бороться невозможно. Нужно предложить какой-то способ. Потому что там, на этом совещании, способов борьбы пока было не предложено. Твои способы борьбы с матом. Как побороть мат? Как от него избавиться? То есть какие-то, может, такие, ну, способы кнутом, а может быть, способы пряником, как-то стимулирующие какие-то. И очень много разных вариантов. Как бы, многие люди уже отказываются от мата, то есть, как бы, ну, переходят на другие языки. Вот, например, давно уже не матерюсь, просто показываю палец, ну, или зад покажу, если совсем никак. Если совсем никак.
0: Ну, если совсем никак. Ну, знаете, вот тут вот этот как бы удивительный случай. Вот именно в этом случае я почему-то за мат. Потому что, вот сейчас я так представлю, вот вы, например, там меня послали или показали мне зад. Нет, все-таки лучше...
1: Послать? Да. А если да. Я скомбинирую комбо такое будет?
0: Ну, а тогда вас не будет не очень... Нет, тогда слышно, мат не будет, потому что если вы будете показывать зад...
1: А я в прыжке так, знаете...
0: А, это да, это хуже.
1: Так, кстати, этот человек написал нам из Америки, из США. Поэтому, что, конечно, русский мат... Просто показать средний палец или зад.
0: Кстати, насчет среднего пальца. Им-то там... Понятно, что мы все копируем, как обезьянки там с запада, да, этот средний палец, но это не наше. Это не наш жест. А почему бы нам свой не придумать матерный такой жест? Вот у них это средний палец, а у нас какой может быть? Может, не средний? Вот, кстати, вот может быть даже его предложение. Зад показывать. Ну, чем вам не палец?
1: Ну, понимаете, это тоже сложно. Там, как одетый зад, раздетый зад. Как бы это нужно...
0: Нет, ну, сначала показывать одетый. Ну и потом, кстати, у нас и пальцев тоже, разные пальцы есть.
1: Ну какие, ну что? Ну,
0: есть такие, где ногти нет.
1: Кстати, вот еще вот из-за границы пишут нам, из Германии, то есть по поводу мата. Человек с ником Кукуруза Хрущева. Странный ник для живущего в Германии.
0: Как раз очень
1: хороший. Ну, хороший такой, да, ностальгический.
0: Потому что все внуки Хрущева, они как раз все примерно там.
1: Вот он пишет: оставьте русский мат в покое. Я вот на работе немцев научил матюкам. И тут действительно совершенно верно. Мат на экспорт — это только хорошо, да, как бы это, конечно. Это как бы распространение экспансии русской культуры, пускай не завой русской культуры, да, на Запад. С этого начинается некое обучение более высокой русской культуры.
0: Конечно, но и потом мат, вот когда иностранцы матерятся, он звучит как-то совершенно не так отвратно, как вот, знаешь, когда идешь. Когда вот там проходишь эти... А когда там немец, например, там я-я, и дальше да, там, да?
1: Да.
0: Там я-я... Там...
1: Головка от...
0: Да, да. А вы такое слышите?
1: Ну, там не от немца, а там от голландца.
0: Где? Что у вас за район? Где вы такой? Я-я, ну, согласитесь, какой-то в этом есть шарм, да?
1: Ну, конечно, да.
0: Давайте я почитаю. Вот Юра пишет... Повар без мата, как щи без томата. Это так?
1: Слушайте, кстати, тут... вполне себе норм щи без томата, как бы. Русские щи, как бы, говорили
0: но
1: за появление томатов.
0: Но, черт его знает,
1: как бы.
0: Вам говорит специалист, повар. Тут надо разобраться, позвонить. Хотя, нет, подождите, плюс 9-211, это я могу позвонить?
1: Ну, я бы, может, сделать попытку, но то, что позвонить...
0: Нет, плюс 9, нет, я не знаю, как плюс 9 набирать. У нас нету... Ну,
1: вообще нет, девятка западает.
0: И плюс у нас такой. Нет, это, видимо, не... Я не понимаю, откуда ты, напиши.
1: Да, ну давайте. А вот, как бы, вот такой вот, как бы... То есть позитивным способом борьбы с матом. Не запретительный, а такой вот наоборот. Вот человек предлагает целую программу развернутую. Нужно вернуть эротику на РЕН-ТВ. Вот я помню, когда смотрел ночной эфир на РЕН-ТВ, ни слова об этом не сказал. Я вообще молча смотрел.
0: Что? Да, удивительно, когда... Потому что, почему так происходит? Потому что все, вот эти все слова, которые обозначают мат, они все уже на экране. Ну, что их еще раз говорить, да?
1: Можно
0: смотреть, ведь действительно, ведь мат, ну, абсолютно все матерные слова, да, и в русском нет, они связаны, вот, условно говоря, так скажем, мягко с половой жизнью. Или около нее.
1: Ну, у немцев ругательные слова, наоборот, связаны с выделительной жизнью.
0: А вот с немцами я действительно не знаю, потому что я немецкий в школе учил. Не знаю, не знаю. С выделительной?
1: Ну, там типа...
0: А, ну, да, ну, кстати, ну, в английском вот это слово на букву S, да, это, собственно, то, что называется full letter voice. Да, вот оно тоже, да, но это. А у нас, кстати, это не считается матом, да?
1: Ну да, да, да, не считается.
0: Вот. Но давайте, слушайте, вот. А, слушайте, вот я не могу не почитать, извините,
1: да
0: вот
1: ладно.
0: Тут есть претензии. Да, конечно, не могу. Пишет Гришка. нул или нал, я не знаю, ну, в зависимости от того, что он имеет в виду. Нул, нал, главное, что не анал. Ну, вот это как, кстати, читается? Вот
1: это нет, это что?
0: Ну, не важно. Окей. А почему мало сообщений читаете? Программный вообще зажал времени для слушателей. Послушайте, давайте я ему позвоню сейчас.
1: Что, стопы, нам же зажал время для слушателей, как бы. Это действительно так и есть. Зачем вы звоните? Еще звоните.
0: А кто он сказал, что он слушатель? Может, писатель? Может, он не слушает, а только пишет, что, что скорее всего, так и есть. Сейчас. Сейчас. Алло.
2: Алло.
0: О, алло. Гришка сказал алло, как будто он уже матом ругается.
2: Нет. Дочь мата.
1: Ну и не ругайся.
0: Что ты сказал? Дочь мата?
2: Что? Я против мата.
0: Ну, а ты теоретически или ты... Ты практик или теоретик?
2: Теоретик.
0: А, то есть, а практически ругаешься. Понимаю. Окей, мы в теории... Вы же тоже теоретик, да, Кремов? Ну, против мата. И ты пишешь, значит, ты нас спрашиваешь, программный вообще зажал времени для слушателей. А откуда такая вещь? То есть, просто, а как это просочилось? Откуда ты узнал, что наш программный зажал время для слушателей?
2: Ну, смотрите, с его приходом значит, изменения в программе. Значит, рекорд пати убавили, значит, рекорд клаб тоже убавили, и ваше, получается, время тоже зажали. Там появились какие-то гуси, свиньи, вот это.
1: Наверх петухи, так. Гриш, послушай, с приходом программного, когда пришел программный? Как ты узнал, и когда это случилось?
0: Когда слух пошел, что к нам на радио пришел программный?
2: Ну, по-моему, его Илья зовут, насколько я...
1: Откуда у тебя эта инфа? Кто тебе сказал? Гриша, ты кто такой?
0: Какой-то большой человек.
1: Начальник?
0: Ладно, хорошо, сейчас просто времени нет. Сейчас... Иначе, если ты не хочешь, чтобы наш программный включил петуха, быстро, времени нет. А он сейчас готов его включить в любой момент. Я просто тяну время.
2: Да.
0: Значит, скажи нам, значит, наш программный зажал время для слушателей. Что ты ему можешь сказать? Вот прямо сейчас можешь сказать все, что о нем думаешь, но помни о том, что ты не ругаешься матом, что ты теоретически против него. И практически хочу, тоже.
2: Хочу вернуть, значит...
0: Не, программному, да. Не, скажи, ты программный, ты что за... Да, давай.
2: Хочу посоветовать, чтобы Кремов Кустанов было как 10 лет назад. Вернулись куча рублик и так далее, короче. И были куча сообщений. Куча рублик,
0: и гонки, а программному что сделать? Ой, слышите, вот все.
2: Ну, его право как бы вернуть вот эти все...
0: А что делать с программным? Нет, мы ничего не вернем, пока он здесь. Что с ним сделать?
2: Ну, а что? Ну, совет ему...
0: Совет или любовь? Все. Окей, время.
3: Крем-хруст-шоу.

0: «У Колобка будет продолжение», – об этом заявил режиссер фильма Антон Маслов. По его словам, после выхода картины зрители начали массово просить новую часть, поэтому создатели планируют развить историю. «Колобок» вышел 6 августа и, по данным создателей, за первые 11 дней проката собрал 554 миллиона рублей.
1: Чего? «У Колобка будет продолжение»? Подождите, а вообще, вот мы еще этого-то Колобка не переварили. Еще с этим не разобрались. И еще этот надо осмыслить и обдумать. А уже продолжение? Послушайте, дайте мне этот переживать. Хотя я его не смотрел, но, знаете...
2: Нормально, будет время вот этот посмотреть и дождаться выхода следующего.
1: Нет, я сейчас нет, хочу еще, у меня такое послевкусие. Хотя я правда, не видел самого фильма, но мне хватило новостей вот про Колобка хейтеров. И, кстати, в этом смысле это фильм совершенно гениальный, потому что это, видимо, единственное произведение, поставленное там, да, в мире, про Колобок, который смог заставить Колобка ненавидеть. А это, знаете, требует большого таланта.
2: Когда Колобок перекатывает через дорогу Человека-паука, конечно, фанаты Человека-паука начинают...
1: Ну, не важно, никому просто не удалось ненавидеть Колобка до такой степени. Даже, знаете, даже анекдотом про Колобка идиотским. Знаете, там анекдот там. Встретил Колобок всадника без головы и воскликнул: «Братан, как же мы друг друга дополняем!» Я даже после этого анекдота Колобка так я-то не смотрел, как другие. Значит, но... И что, по его словам, значит, после выхода Колобка зрители начали массово просить новую часть. Да? А тут такой вот вопросик. А что это за зрители? Это эти хейтеры, которые писали песни с угрозой? Нет, почему? Может быть, им просто понравилось хейтить Колобка? Согласитесь, какие-то новые ощущения. Вы когда-нибудь хейтили Колобка? Ну, значит, что это за зрители? У меня просто есть подозрение, знаете, что это была вот та самая благодарная, самая приятная и классная категория зрителей, а именно... родственники режиссера.
2: Да, те, кто находится с режиссером в одной комнате.
1: Да, бабушка мне сказала: «Внучек, Колобок у тебя был отменный. Испеки еще». Или там сын там: «Папа, Колобок огонь! Там можешь еще забабахать». Ну, и поэтому здесь он сказал: создатели планируют развить историю Колобок. А скажите мне, а как можно развить Колобок? Это что будет, сиквел, там, Колобок возвращается, или что, Колобок наносит ответный удар в лобок? Что
2: конечно,
1: там будет?
2: Продолжение какое-то.
1: А какое продолжение? То есть в сказке, собственно, в оригинале, в конце его съела лиса. А в продолжении как это будет? Она его что, выкакает? Ну тогда это будет не Колобок, а говно.
2: Это вот в канонической русской народной сказке «Колобка съела лиса». А в этом фильме это как бы авторский взгляд, авторское прочтение. Никто его не съел. И там вот сказка каноническая, поэтому фильму, я читал просто, она как бы фейк. Наговор, все было не так, заявлял там Колобок, как бы, и рассказывал true историю своей жизни.
1: Интересно. И по данным, значит, его, значит, за первые 11 дней проката он собрал 554 миллиона рублей. Ну да, и мы даже знаем, кто ему в этом помог. Это никто, как Человек-паук, который не вышел. То есть с помощью Человека-паука отчасти. Ну, насколько мы это знаем.
2: Все супергерои выручают друг друга.
1: Да.
2: Сначала Человек-паук выручит Колобка,
1: теперь потом Колобок выручит Человека-паука. Конечно, мы надеемся. В следующий раз, как Колобок выручит Человека-паука?
2: Спасет его там, не знаю, от какой-то нечисти. От Бабы-Яги там уж какой-то.
1: Он же ни от кого не спасает. У него даже ручек нет.
2: Но он спасает так, что... Ну, такой, знаете, кунг-фу его башкой он там лепит. Ты видел в предыдущих сериях этой франшизы.
1: Ну а пока Человек-паук, как батя Колобка, видите, дал ему заработать. Дайте на свои, иди заработай.
2: А вот в старости уже будет Колобок помогать Человеку.

0: Крем-хруст-шоу.
1: В Петербурге восстановят знаменитый 125-летний туалет на набережной лейтенанта Шмидта. По легенде, купец построил его прямо напротив окон баронессы, которая его отвергла, и каждый раз перестраивал уборную после ее переезда, чтобы она снова оказывалась у нее перед глазами.
2: В Петербурге восстановят туалет? Клево. А я подумал, что новую станцию метро откроют.
3: Ну, это же не просто. Это знаменитый туалет, как бы я сказал.
2: Ну, пока
3: знаменитейший.
2: Нет, туалет тоже хорошо. Петербург облагораживается, 125-летний. А в него, в этот туалет, ходить можно будет? Или сходить в такой туалет — это акт вандализма? Только смотреть.
3: Ну, смотрите, как бы, если это как такое художество представляет собой архитектурную художественную ценность, как бы, да, то, видимо, туда можно будет ходить только людям, причастным, как бы, к славе нашего города. Сотрудники Эрмитажа, там историк Петербурга Лев Лурье может его посещать, как бы, да.
2: Ну, тогда и назвать.
3: Хорошие люди, такие, знаете, такие известные, такие уважаемые, от которых не будешь ждать какого-то подлянки, какого-то вандализма, знаете, там.
2: Тогда как-то его назвать нужно, так сказать, там, туалет-галерея.
3: Да, возможно, да. Туалет Монплезир. Знаете, мое удовольствие.
2: И ходить в нее ни в коем случае нельзя. Тем более, что там, по легенде, купец построил напротив окон баронессы. Это вот знаменитая наша питерская легенда, да?
3: Да, городская легенда.
2: Да, что там, я не помню, как купца этого там... Как купца этого зовут?
3: Сережа.
2: Вот я, кстати, не уверен.
3: Баронессу Аня.
2: Александр его зовут. И, значит, и он, типа, в знак там мести, да, какой-то там баронессе, кстати, неизвестно какой, значит, да, который его там отвергла, да, построил этот туалет из мести. То есть, смотрите, то есть купец, значит, построил этот туалет из мести, а реставрировать его будут тоже из мести петербуржцам. То есть, и это, кстати, действительно месть. Потому что, смотрите, это же будет такой исторический туалет, исторический павильон, архитектурная ценность. И вот тут реально настоящая месть. Потому что смотреть на него можно будет, облизываться, а ходить нельзя.
3: Можно только не облизываться.
2: Ну, не важно, можно только представлять, как писаешь и стряхиваешь. Но только в фантазиях. Знаете, как говорят, висит груша, нельзя...
3: Стряхнуть.
2: Так говорят.
3: Поговаривают.
2: Да, стоит туалет, а нет.
0: Крем-хруст-шоу.

0: «Крем-хруст-шоу».
1: Канье Уэст мечтает встретиться с Владимиром Путиным. Об этом заявила гендиректор агентства, организатора его концерта. По ее словам, пока сложно сказать, с кем именно рэпер встретится в России. Однако встреча с Путиным остается его давней мечтой. Уэст не раз публично заявлял о своей симпатии к российскому президенту.
2: Ну вот. А вы боялись, значит, концерт не отменят.
3: То есть как теперь его заменишь? Все как бы там...
2: Единственный вот вопрос, а захочет ли с ним встретиться Путин? Он вообще знает, кто это? Вот когда ему его советники скажут, а кто это? Он скажет, это такой вот странный такой черный чувак, который поет про наркоту, значит, отрицает Холокост и восхваляет Гитлера. Ну, пусть даже там он уже за это изменился. Да, не хотите с ним встретиться? Я, кстати, не очень уверен. Я, кстати, сегодня видел, где-то новость промелькнула, что Путин может встретиться, если позволит
3: расписание. А может не встретиться.
2: Да, это такой вот вежливый... Да, очень хороший.
3: Представь себе такую ситуацию, когда вот помощники всякие, референты, а то и сам Песков, да, говорит Владимиру Владимировичу Путину, а хотите встретиться, будете встречаться с Канье Уэстом? И Путин такой, какой Канье Уэст? Что ты, Е он уже давно.
2: Путин так... А, кстати, а почему он Е? В каком смысле Е-Е?
3: Я не знаю, но он решил снова с чистого листа. Ну, это уже распринято. Жизнь начать.
2: Нет, Е-то что? Есть, кстати, такое, такое типичное, имя для черных, особенно в Нью-Йорке. Йо-йо-йо.
3: Нет, он не Йо.
2: А он именно Е.
3: Е.
2: А, это большое. А в чем разница?
3: Вот потому что там Йо, а тут Е.
2: Нет, все-таки Е-то поприличнее, потому что Йо это совсем некрасиво. Но, знаете, я просто насчет встречи Путина с Канье Уэстом, я просто, мягко говоря, не уверен. И мне кажется, что Путина может заставить с ним встретиться только в одном случае. Если выдать этого Канье Уэста за кого-то еще. Ну, например, за президента Уганды. Его, кстати, зовут Кагута Муси...
3: А он же с ним уже встречался.
2: Неважно. Если он, кстати, на него немного похож. И, кстати, Канье Уэст встречался с этим президентом Уганды, насколько я знаю.
3: Канье Уэст?
2: Да, я где-то видел, по-моему, с Ким Кардашьян. Да, мир очень тесен. Так вот, да, вот если его действительно выдать за за президента Уганды, конечно, его немножко придется состарить, потому что президент Уганды за 80. Вот если Канье Уэста немножко состарить, заморщинить, немножко подсидеть, а главное уговорить ничего хорошего в течение 10 минут не говорить о Гитлере, например, тогда можно.
3: Слушайте, тут не нужно, зачем? Вы все равно по пути какого-то обмана и подтасовок какой-то ведете. Я думаю, что если Канье Уэст будет баллотироваться в президенты Уганды, его выберут президентом Уганды. На легитимных правах,
2: То есть, смотрите, вы хотите...
3: Честным путем.
2: То есть, вы хотите ему сложный путь встречи с Путиным предложить? Сначала пусть его выберут как президента Уганды.
3: Да, сложный, но честный
2: Это да.
3: И такой вот нормальный такой, да?
2: Не, в Уганде, да, это...
3: Кстати. Думаю, что любая африканская страна проголосует за Канье Уэста.
2: 100%. Тем более, что помоложе большинства из них.
3: Можешь понять экономику Уганды, у него денег же
2: Особенно после концерта в России.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 20:57. Кремов уже привстал, надел свою белую рубашку с длинным рукавом и отложенным воротником, черные брюки, черный галстук, бабочку. Собрался уходить, но нет, господин Кремов, 3 минуты, читаем сообщение. Чего там?
1: Ну, тут поступает в наш адрес конструктивная критика. Вот, например, от человека с прекрасным редким именем Саня. Он пишет: «Надоели уже со своим Кэнни Уэстом. Юрий Лоза уже сказал, что его никто не знает».
0: Кого, Лозу?
1: Нет, Кэнни Уэста.
0: А, конечно.
1: Лозу знают все.
0: Нет, разумеется, это конечно. То есть вот, например, да, Лоза не знает Кэнни Уэста, а Кэнни Уэст знает Лозу, разумеется.
1: Ну,
0: да?
1: А как иначе?
0: А как, подождите, просто не очень понимаю, а как Лоза говорит про то, что Кэнни Уэста никто не знает? А откуда он знает Кэнни Уэста?
1: Вы сказали, знаете Кэнни Уэста? Он говорит, я не знаю, и никто не знает. Такая логика простая, да?
0: Вот логично. Когда... Не, ну когда... А Кэнни Уэст, он же знает Лозу, да?
1: Да. А вы знаете, да. Вот, возможно, с этим связана еще новость такая, что а вот не будет никакого... Обычно ну, большие концерты как бы предполагают разогрев, да, из местной группы. Это такая старая добрая традиция. Никакого разогрева у Кэнни Уэста не будет, не запланировано. Возможно, потому что, знаете, как это было? Кэнни Уэст говорит, он говорит, я хочу на разогрев Лозу. Он говорит, Лоза не пойдет, тогда мне разогрева не надо.
0: А Лоза не пойдет, потому что он не знает,
1: да, кому? Да, да.
0: А кому бы, пожалуйста,
1: разогрева?
0: Да, абсолютно нет. Греть вообще Кэнни Уэста, наверное, и не надо. А по вопросу, почему надоели с Кэнни Уэстом, вы говорите, не мы, это новости, чувак. Вот закончатся они, и мы перестанем. Мы тут люди маленькие, есть новости, мы их обсуждаем.
1: А вот еще нам задают вопрос, как бы такой, знаете, вот как, про наших коллег, рассчитывая, что мы всех все, про всех все знаем. Нас спрашивают, а правда, что на Камеди Радио ведущие ведут шоу без трусов и трогают кактус?
0: Что трогают?
1: Кактус.
0: А это после того, как сняли трусы?
1: Ну, а, возможно, до или вместо, я
0: не знаю. Это действительно камеди. Согласитесь, это весело.
1: Он стимулирует юмор, а чувство.
0: Конечно, если после того, как ты снял трусы, этим потрогать кактус, то это...
1: Чем этим?
0: А, этим! Тем, что снял, да. Слушайте, а давайте, вот смотрите, вот у нас мало голосовых сообщений. Сейчас, секундочку. Вот смотрите, не Джигурда пишет.
1: Не Джигурда?
0: И вот и не нужен никакой петух.
1: Нет, нужен петух, но еще пускай надо курицу потопчет, как вы знаете, в животноводстве говорится.
0: А мне, кстати, это больше нравится. Смотрите, сейчас. А я думаю, как... Я все, знаете, не...
1: Скотный двор!
0: Да, вот. Это значит, что все, дорогие товарищи. Если вы слышите эти прекрасные звуки, то все. Или почти все, если, конечно, ты вдруг не захочешь.
1: Не-не,
0: под эти звуки отлично рекламировать мой канал на Телеграме. Заходи на мой канал, Телеграм-канал, подписывайся. Называется «Смотрите, кто заговорил, если что». Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов. Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты «Крем-Хруст-шоу» без музыки. Музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд Пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд Пати. Мы делаем ваш вечер. Новый трек.

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс, и прямо сейчас мы стартуем двухчасовое танцевальное действие, имя которому рекорд-пати, друзья. А сегодня, я, честно говоря, даже не ожидал, отмечается День лучших друзей. Поэтому предлагаю вам всем, нам всем собраться, максимально мощно ворваться на импровизированные танцполы и отжечь по полной программе на радиовечеринке рекорд-пати. Если будет не хватать музыки, вы только скажите мне в мобильном приложении рекорда, все добавим в топку, так сказать, и потанцуем по полной программе, раскачая максимально всю нашу огромную необъятную страну вместе с нашей радиовечеринкой «Рекорд Пати». Два часа впереди. Погнали!

0: Record, реклама. Привет, я Александр Петров, актер и предприниматель. В бизнесе так хочется, чтобы привычные расходы работали на вас. С программой лояльности Сбербизнес Спасибо именно так. Вы совершаете привычные операции, получаете до 185 тысяч бонусов в год и тратите их на развитие бизнеса. Подключайтесь к программе лояльности в интернет-банке. Сбер, ваш бизнес-помощник.
1: Общий срок проведения акции с 1 августа по 20 ноября 2026 года. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
2: Каждый день без лишних трат – это самокат. Например, масло «Село Зеленое» со скидкой 28% всего за 179 рублей. Еще и с бесплатной доставкой. Самокат. Без лишних трат.
3: О, «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва, улица Барклая, дом 6, строение 3, помещение 8-28. Акция действует до 1 сентября 2026 года. Подробности на самокат.ру. 6+.
4: И время, и деньги, и новые возможности. Оформите кредитную бизнес-карту в Сбере с льготным периодом 120 дней и бесплатным годовым обслуживанием. Оплачивайте покупки и развивайте свой бизнес вместе со Сбером. Изучите все условия кредита на сайте sberbank.ru и по телефону 0321. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

Кто на позитиве, конечно, побольше приветствую всех тех, кто прямо сейчас гуляет и не работает. Но если вы работаете, мы вам скрасим ваши будни тем самым саундом, который мы делимся с вами на протяжении двухчасового эпизода Рекорд Пати. Вот уже часик прошел, еще часик остался, друзья. Да, конечно, если вы сейчас находитесь дома, то превращаем вашу домашнюю вечеринку в рекордную. Если вы находитесь за городом или просто на улице, то устраивайте рекордную опен-эйр вместе с нашей радиовечеринкой. Ну и все вместе, друзья, всей страной продолжайте наполнять импровизированное танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

Со совершенно на любой музыкальный, танцевальный вкус выбрать есть из чего, конечно же, можно. И добавить в избранное тоже, чтобы впредь долго не искать и всегда все было под рукой. В нужное время, в нужном месте, в нужной компании включить нужный интернет-поток из мобильного приложения Рекорда. А прямо сейчас я предлагаю еще 30 минут потанцевать здесь, на радио-вечеринке. Рекорд-пати. Рекорд.

нравится музыка, которая звучит в этом шоу, слушайте ее круглосуточно на радиоканале Рекорд Пати 24/7, на сайте и в мобильном приложении Рекорд Дэнс Радио.

сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального, свежего, я не знаю еще, максимально энергичного контента. Записи шоу и подкасты президентов Рекорд Лаба. Другие герои эфира тоже присутствуют. И Крем Хрусталев есть, и Вейкаперы есть, и мои шоу Рекорд Лаб, шоу Рекорд Лиз, и Виолетта Юшкина с Рекорд Пати итоговым субботним эпизодом, и Женя Балдин с русским часом, колбасным цехом. И, конечно, новое шоу «Час резидента» тоже ищите в нашем телеграм-канале плейлисты «Радио Рекорд». Далее про расписание я, Тим Вокс, перевоплощаюсь в музыкального обозревателя. Уже в рамках Рекорд Лаб Шоу расскажу вам о свежих клубных треках, которые мы сможем вами обсудить в моем телеграм-канале Тим Вокс. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До

0: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Team Vox.
1: Алоха, амигос, зовут меня Team Vox, и властью мне данной я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажу вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорда добрали специально для вас на этой неделе. Но чтобы вы не заскучали, мы их вам выдаем в течение часа, и вы пополняете свои танцевальные плейлисты. Стартуем вместе с продюсером Дерон, трек называется Love You. Дерон, имя за которым стоит довольно свежая волна френч хауса, а Love You вышел на Make the Girls Dance Records и построен на довольно прямом, упругом груве, без перегруза аранжировки. А трек, в свою очередь, появился еще в июне, залетел в саппорты Бипрада, в подкаст лейбла к Хугелю. Из наших продов работу отыграл Кинки Саунд на театру в июне. Привет Юниону. А в августе композиция звучит у Боба Синклера. Ну а сегодня в Рекорд Клаб Шоу. Дерон, Love You.

0: Кламарон и Дакуна, так называется Anymore. Энтони Кламарон продолжает работу с Агвой Сингас, и на этот раз к ним присоединяется Дакуна. Anymore вышел 31 июля на лейбле House U, и это хороший пример того, как Кламарон соединяет свой старый клубный почерк с современным хаус-продакшеном. По саппортам отметили здесь Алок и Федерант 20 числа, то есть июля, с релизом Марк Найт и Дэнни Рис, ну а презент состоялся в шоу Drumbox британки Стефани Би в середине июля еще. Агва Сингас, Энтони Кламарон и Дакуна. Anymore.
1: Рекорд Клаб Тим

llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Antonio González.

Тайлера и проект Куда Love Forever. Макс Тайлер сейчас явно находится в интересной точке своей карьеры. Вместо очередной подборки отдельных клубных синглов он выпустил целый EP I Don't Think I Can Stop на собственном New Moda лейбле. Кстати, Love Forever вышел 7 августа и был собран с британским коллективом Куда, один из центральных треков проекта. Причем у него заметный диско-оттенок и более песенная структура, что ли. Трек попал также в его Essential Mix для BBC Radio One с Питом Тонгом. И сегодня он здесь в Рекорд Клаб Шоу. Макс Тайлер, Куда, Love Forever. Рекорд Клаб.

история. Оригинальная работа Адриатика и Эмита Фена получает новую клубную формулу благодаря итальянцам. Его версия добавляет композиции больше баса и давления, не разрушая мелодическую основу оригинала. Релиз в очередь стоялся на X Recording 7 августа и залетел в саппорты к Оливеру Хелденсу, Армину, Афроджеку и Скайтеку. Презент с селфом от Адриатик для французского фестиваля Серкле еще в мае. Ну а из недавних саппортеров Кашмир, EV и сегодняшний

А вот в Рекорд Клаб Шоу еще один британец, на сей раз Cold Since 82. Вау, называется его работа. Релиз на собственном лейбле Knee Deep in Sound. Релиз от 31 июля. Это уже третий сингл с его нового альбома Obsessions. После более глубоких и мелодичных, что ли, работ, он снова показывает клубную сторону своего проекта. 124 удара в минуту в оригинале. Хаусовый характер и очень мощный и узнаваемый грув от Hot Since 82. Сам артист назвал «Вау» третьим синглом с альбома, который выйдет 4 сентября. Ну что ж, ждем, а пока саппорты от Vintage Culture, диджеев с Марса, Пита Тонга и меня в Рекорд Клаб Шоу. Hot Since 82. Вау! Рекорд Клаб. Тим Вокс.

пацанами, с сегодняшнего эпизода Рекорд Клаб Шоу. Напомню вам про телеграм-каналы, плейлисты Радио Рекорд, про мой личный телеграм-канал Team Vox. Там у нас собраны все предыдущие эпизоды Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лиза. И этот новый выпуск мы тоже совсем скоро выложим в интернет. Поэтому как только вы увидите, что мы его дропнули, смело поделитесь с друзьями. Ну и сами переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Вдруг что-то пропустили. Ну и плюсом ко всему, вы этим действием очень сильно поможете продвижению нашего подкаста Рекорд Клаб Шоу и Рекорд Лиза в интернетах. Далее по расписанию, сегодня вторник, а значит, в следующем часе в этой студии появятся мои друзья и коллеги Нитрина и Баур. Я же, в свою очередь, меня зовут Team Vox, желаю счастья вашему дому, как обычно. Всегда заряженные батарейки, и adios amigos, пока!

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Нейтрино и Баур.
2: Доброй ночи, друзья. Ну что ж, Нейтрино и Баур на первой танцевальной. Полночь со вторника на среду. 19 августа сегодня на календаре. А это значит, что буквально через 3 дня, 22 августа, мы отмечаем 31 год. День рождения Радио Рекорд. День рождения нашей любимой радиостанции отмечается 22 августа, потому что 22 августа в 8 утра в 95 году в Санкт-Петербурге началось полноценное вещание радиостанции Рекорд. С днем рождения, любимая станция Радио Рекорд. 31 год. Ура! А это Нейтрино и Баур. И сегодня мощный, драйвовый, как сама станция Радио Рекорд. С днем рождения! Поехали!

0: реклама.
1: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых спортивных брендов Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября на выделенный ассортимент и 100% кэшбэк каждому.
0: Рекорд Клаб. Нейтрино и Баур.

Ну и, конечно же, на этой замечательной, всем узнаваемой музыкальной нотке. Да, кино, кончится лето. Эксклюзив от Нейтрино и Баура. 31 год радиостанции «Рекорд». Что может быть лучше? Скоро кончится лето, но не кончится «Радио Рекорд» никогда. И наша отличная музыка от Нейтрино и Баура. Друзья, всем до скорой встречи через неделю. А пока с днем рождения, «Рекорд». Всем пока.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Лена Попова.
2: Технический перерыв.
3: Технический перерыв.
4: Frequency response test.
5: В Санкт-Петербурге час ночи. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Меня зовут Лена Попова, и это программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Могу сказать, что последние дни выдались очень праздничными, потому что я буквально вернулась в прошлую пятницу. Я играла в Уфе. Это был фестиваль «Электролето», его 20-й юбилейный эпизод. Было что-то неимоверное, я такого в Уфе никогда не видела. И уже сегодня я с радостью поздравляю «Радио Рекорд» с 31-летием. Именно 31 год назад, в 95-м году, в Санкт-Петербурге появилась молодая радиостанция с электронной музыкой, первая танцевальная. И я, собственно, впервые и столкнулась сама с собой в качестве радиодиджея. Тогда, в 95-м, у меня была программа «Динамит», вели ее мы вместе с Алексеем Хасом. И был небольшой перерыв, и уже в 2001 году я вернулась на рекорд с техническим перерывом. И технический перерыв до сих пор звучит на рекорде. Собственно, сейчас он звучит в эфире. Я поздравляю «Радио Рекорд», я поздравляю всех своих коллег, я поздравляю себя, конечно же, и, конечно же, вас, дорогие радиослушатели, потому что, ну, куда мы без вас? И сегодня в праздничном эфире хотела бы поставить для вас микс, записанный в 1996 году. Это фактически мой первый официальный микс, потому что начала я работать в качестве диджея в 94-м. Он был записан на кассеты, поэтому первые полчаса программы мы слушаем сторону А, а потом мы слушаем сторону Б. Они как раз по полчасика. Он такой немножко наивный, называется он «Геноцид», потому что музыку в стиле ACID мы называли «Ацидом» в шутку. Собственно, это так прижилось, и отсюда и название «Геноцид». И у нас с вами ровно час, и я еще раз поздравляю рекорд с днем рождения.

0: 1 час 30 минут в Санкт-Петербурге. Меня зовут Лена Попова. Это технический перерыв на волнах Радио Рекорд. Напоминаю, что сейчас в эфире звучит мой микс 1996 года. Его звучание в данный момент посвящено дню рождения любимого Рекорда. 31 год исполняется Рекорду. И у нас с вами сторона Б и еще ровно полчаса.
1: B-side.

Два часа ночи в Санкт-Петербурге. Пришло время прощаться. Это была программа «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Напоминаю, что в эфире прозвучал мой микс 1996 года. Как раз время появления и становления «Радио Рекорда», которому исполняется 31 год. Я еще раз поздравляю «Рекорд», коллег, себя, вас. И желаю всем спокойной ночи. Прощаюсь до следующего выхода в эфир программы «Технический перерыв» на волнах «Радио Рекорд». Пока!

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Оливер Хелденс.
2: Hey, what's up, lovely people? It's Oliver Helms here, and welcome back to Healthy Radio. Thank you for tuning in with me today. I hope you have been holding up all good this week. I've got a big new episode for you. Hit me up and let me know if you're enjoying the music today. And let me know if you think there are some tracks for me to check for an upcoming episode of Healthy Radio. Just hit my socials at Oliver Helms, or you can drop your comments on YouTube uploads. Alright, enjoy!